радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Масло, масло, масло, масло, меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Дэнс лето
2: на рекорде.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.com.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.

0: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Oшником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Record. Реклама.
1: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выставив очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают, и в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно. Они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долгой ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
6: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте УЗИ.самара.ру.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
9: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
1: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
2: И вот она. Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. От действия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторрус».
4: Дэнс лето.

0: Погода.
1: Все уже знают, что пекло нам обещают синоптики в выходные. А что обещают они нам сегодня? Почти пекло. В данный момент 20 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Днем облачно, кстати. Переменная облачность. И 30-ка. Пока терпимо. Для кого-то и 30 это много. Так, мы тебя остужаем розыгрышами, клевой музыкой, в том числе и свежей музыкой. Скоро здесь Sam Feld, новиночка Keep on Rising, и послушаем Зиверт, а потом Мега Утро. Вот как раз таки там и розыгрыши добавим с 7 до 11.
2: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто», Алматинская, 87.
5: Ва, вкусно! Гамма Джуба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ – болезням «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон рекламной службы.

Уровень сахара в крови, а когда уровень глюкозы в норме, человеку проще сохранять самоконтроль. Ну, еще больше интересных новостей, ну, конечно, важных, срочных в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Ну, а Рекорд поддерживает нужный уровень бодрости, добавляет гормон радости, ну, и, кстати, глюкозу тоже можем подогнать. Ну, у нас есть игры, где вкусные подарки. Про кофеин не забываем, много приглашений на кофе, ну, и, конечно же, вода. Без нее никуда. Артезианская, рекордная в нашей летней теме H2O-шники. Есть и другие бонусы, разные приглашения, кино, колесо обозрения, на матч Акрон Зенит, между прочим. Несколько раз в день в одном из треков мы прячем свисток арбитра, а потом в конце часа спрашиваем, в каком именно, вот в этом часе тоже спрошу. Ну и, разумеется, на горизонте маячит крутой электросамокат. Ну, обо всем по порядку, давай взбодримся. В этом часе Карлита и Софи Такер. Далее, Uncle

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, ваше терпение проверят на прочность. Не реагируйте импульсивно. Тельцы, окружающие захотят больше обычного, мягко обозначьте личные границы. Близнецы, бытовая мелочь рискнет испортить настроение. Не раздувайте из мухи слона. Раки, появится желание проверить близких. Откажитесь от игры в молчанку. Львы, вы открываете свой сезон, выбираете одну цель и не распыляетесь. Девы, день потребует точности, говорите прямо и без намеков. Весы, всплывет давний долг или обида, обсудите проблему открыто. Скорпионы, луна в вашем знаке. Обострится чутье, направьте энергию на себя. Стрельцы, заманчивое предложение потребует проверки, изучите скрытые условия. Козероги, вскроется истинное лицо знакомого. Просто смените дистанцию общения. Водолеи, на работе потребуют аргументов, доказывайте правоту фактами и цифрами. Рыбы, планы потребуют калибровки. Не паникуйте из-за вынужденных каких-то изменений. Гороскоп можно переслушать в Максе и в Телеге, прочитать в ВК Радио Рекорд Самара.
2: Мега утро на рекорде.

Много игрушек у нас на рекорде, постоянно что-то новое происходит. Самокат разыгрываем, да, все лето. Брендированную воду рекорда. Сегодня еще и билеты на матч «Акрон Зенит». Первый матч на стадионе «Самара-Арена». Но все начинается с кофе. Конечно же, наша утренняя разминка. Ставлю сейчас 15-секундную подборку из треков. Нужно пересчитать композиции, отправить количество в личку телеги, либо в личку ВК. Сразу троих позову на кофе. Подарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофейный напиток, либо на чай. В мозаику кофе, в любой из кофеин. И можешь туда отправиться в любое время. Считаем.

0: дам тебе варианты, 5 или 7 треков тут было, отправляй пятерку, либо семерку в личку телеги, кнопка отправки, напомню, в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно, главное, окажись 10-м, 20-м или 30-м.
1: Рекорд. Погода.
0: Так, столбик термометра у нас поднимается все выше и выше, даже несмотря на то, что в прогнозе как-то и облака значатся, и вероятность дождя сохраняется. В данный момент 21 градус, и днем будет жарко. По данным Яндекс.Погоды, 30-ка. В любую погоду музыку Рекорда бодрит, радует. Afrojack, Lucas & Steve взбодрят и порадуют. А еще Global DJs. Послушаем одну из недавних обновок.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Radio Player. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украина 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле.
10: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Лето.

миксу из треков «Побудок». Вернемся скоро, а пока вернемся к мини-миксу. Подводим итоги первой мигутренней игрушки. Наши разминки. Ранее ставил подборочку 15-секундную из композиции «Первый танцевальный». Надо было пересчитать их, отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. Пятерку надо было отправить, 5 треков было. И вовремя это сделали у нас Наталья Кузьмина, Артемий Вишневский и Валерия Комарова. Наташа, Артемий, Валерия, поздравляю. И по двойному приглашению в «Мозаик кофе Инти», как обещал, дарю на абсолютно любой кофе либо чай. Ждем, ну, во-первых, возвращаемся, да, к музыке, ждем много-много-много треков будильников, ждем следующие игрушки, в том числе и в этом чате разыгрываем билеты на матч, на первый матч в этом сезоне РПЛ. «Акрон Зенит», «Солидарность», «Самара-Арена» в эту субботу. По правилам, по нашему, в любом из треков может прозвучать «Цветок арбитра». Ты запомни, в конце часа мы спрашиваем, в каком именно. Вот так вот несколько раз в день будет случаться. Если вдруг, да, свист какой-то услышишь, ну, тебе не показалось.

You'll find out if you do that.

0: Рекорд. Новости.
1: За первые полугодия из аэропорта Крумыч в Самаре выполнено почти 2000 международных рейсов в 9 стран, сообщает пресс-служба таможни. Это Турция, Таиланд, Вьетнам, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка, Грузия, Узбекистан, Таджикистан. С начала июля открыты рейсы в Абхазию. В Самаре за исполнение матерных песен на Волжском проспекте задержали 21-летнюю жительницу Новокубышевска. Возбуждено дело о мелком хулиганстве. Полиция обнаружила видеозапись выступления девушки с микрофоном и колонками в июле этого года. В Самаре только 12% работодателей готовы принять в штат сотрудников, уволенных по статье. Такие результаты опроса Superjob. Половина откажут в трудоустройстве, еще 18% работодателей время от времени могут пойти на это в виде исключения. Еще больше новостей срочных, важных и интересных в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».

и 48 минут мы начинаем разыгрывать приглашение на первый матч РПЛ на стадионе Самара-Арена в этом сезоне между Акроном и Зенитом. В эту субботу, 25 числа, для детей старше 12 лет, несколько раз в день устраиваем раздачи. Мы продолжаем заниматься привычным делом, слушаем крутые треки, но в одном треке может прозвучать свисток арбитра. Ну и вот по итогам часа потом спрашиваем, в каком именно этот свисток мог тебе послышаться. Возможно, ты ничего не услышал. Возможно, ты вообще в принципе только что включился. Ну тогда, значит, включай свою интуицию и гадай. Ставлю два фрагмента двух треков, я подчеркну, обе темы звучали в этой 60 минутке, но только в одном мы спрятали, вшили свисток арбитра. Выбираешь первую либо вторую историю, отправляешь цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно, главное, укажи номер телефона. Будешь, ну, давай, 25-м по счету, все-таки 25 июля матч, да, заберешь два билета на этот матч, Акрон-Зенит в эту субботу. Я напомню, что фан-ID обязательно, если у тебя есть паспорт болельщика или готов сделать в ближайшее время, или есть тот, у кого есть, и ты готов задарить эти билеты этому человеку, то давай вперед. Первый фрагмент.

0: один, либо цифру 2 отправляй в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, жду 25-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 21 градус, небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, днем около 30. Вероятность осадков, в принципе, сохраняется. Загрузка дорог оценивается сейчас по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднений, крупных пробок особых мы не наблюдаем. Заторы, в принципе, тоже в небольшом количестве, в каких-то таких привычных стандартных местах, типа Нововокзальный, перед Новосадовой, 22-го перед Заводским шоссе. Ну, в общем, все вот как-то так. Обычно, стандартно, на 3 балла. Далее с нами шведская хаус-мафия, Don't You Worry Child и Uncle Flex.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
1: Рекорд. Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов.
6: Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег, достигая цели на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УБН 137-79-87-72-95, город Москва, 0+.
7: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 56 Самаре. И подводим итоги мы первого розыгрыша. Не за сегодня, не-не-не, это уже не первая игрушка. Подводим итоги первого розыгрыша билетов на первый матч РПЛ в этом сезоне. Акрон Зенит в эту субботу 25 числа. Солидарная Самара Арена для детей старше 12 лет. Мы несколько раз в день устраиваем раздачи. Просто ты слушаешь музыку, в каком-то треке звучит свисток, ты запоминаешь эту тему. В конце часа ставим два тебе варианта, две композиции, их фрагменты, и нужно вспомнить, в каком же треке был этот свисток. Либо угадать, все возможно. Вот угадал ли, правильно ответил у нас Александр Жебелев, я не знаю, потому что мы до него не дозвонились, но билеты, конечно, вручаем, потому что он вовремя отправил цифру 2. Сань, я тебя поздравляю. Да, последняя цифра номера мобильника на всякий случай 1288. Все, билеты на матч Акрон Зенит достаются тебе. Следующая раздача скоро, не пропускай.
1: Танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.

0: 5 детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 8 часов в Самаре. Пятидневка оказывается полезнее гибкого графика, считают эксперты. По их мнению, стабильный режим и 2 выходных помогают организму привыкнуть к ранним подъемам. Это особенно важно при умственном труде. При гибком графике мозг очень перегружается, возникает стресс, выгорание. Ну а графики 2-2, там 3-3 подходят только для физического труда. Так, ну не уточняется, кому подходит график, там, не знаю, 7-7. И скорее всего, это эксперты, которые спят по 12 часов. Но я не знаю, ну ты вот сколько уже работаешь? Какой у тебя стаж? И что, привык к ранним подъемом? Не, я понимаю, что приходится вставать, и утром, возможно, ты получаешь удовольствие от крутой музыки на рекорде, но все равно подниматься рано, мне кажется... Хотя, что я догадки строю? Я думаю, какой-нибудь опрос устроим в телеге максимум, мы постоянно изучаем тебя, узнаем тебя, спрашиваем тебя о тебе, ну и вообще, в принципе, обсуждаем какие-то темы. Телега Макс, интерактивные информационные каналы, подписывайся. В этом часе поиграем с тобой, H2Ошники впереди, также рубрика «Засада», «Трэш-пати» по музыке «Фишер».

0: обязательно включу славочными для тебя Алока. И прямо сейчас, Эйв. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. Рекорд Дэнс Лето.
1: Рекорд Дэнс Лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, ваше терпение проверят на прочность. Не реагируйте импульсивно. Тельцы, окружающие захотят больше обычного, мягко обозначьте личные границы. Близнецы, бытовая мелочь рискнет испортить настроение. Не раздувайте из мухи слона. Раки, появится желание проверить близких. Откажитесь от игры в молчанку. Львы, вы открываете свой сезон, выбираете одну цель и не распыляетесь. Девы, день потребует точности, говорите прямо и без намеков. Весы, всплывет давний долг или обида, обсудите проблему открыто. Скорпионы, луна в вашем знаке. Обострится чутье, направьте энергию на себя. Стрельцы, заманчивое предложение потребует проверки, изучите скрытые условия. Козероги, вскроется истинное лицо знакомого. Просто смените

дистанцию общения. В далее на работе потребуют аргументов, доказывайте правоту фактами и цифрами. Рыбы, планы потребуют калибровки, не паникуйте из-за вынужденных каких-то изменений. Гороскоп можно переслушать в Максе и в Телеге, прочитать в ВК, Радио Рекорд Самара.

0: Ну и прямо сейчас пришло время поиграть.
1: H2Ошники на рекорде.
0: Эксклюзивчик подъехал, фирменная артезианская вода рекорда от бренда «Кристальная». Много ее разыгрываем. Ты скажешь, ну какой там эксклюзивчик, если много. Но, знаешь ли, да, воды-то много, но слушатели рекорда еще больше. Но, в принципе, у тебя очень много времени, чтобы ее выиграть. Все лето, да, еще много времени впереди. Очень много летнего времени у нас прямо по курсу. Несколько раз день выигрывай в брендированных бутылочках артезианскую воду рекорд от производителя «Кристальная». Мы звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ОВК. Если дозваниваемся, то участник получает водицу и становится H2Ошником рекорда. Если ты еще не писал «хочу пить», напиши, неважно куда, в телегу либо в ВКонтакте, в личные сообщения. Главное, укажи номер телефона. Мы случайным образом выбираем. Всегда у нас на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Если они поделились, и вот поделишься ли ты, тоже такой вопрос, и через несколько минут постараемся на него ответить.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Что на улице происходит у нас в данный момент? Температура воздуха плюс 22 градуса, по данным Яндекс.Погоды, днем 30 и облачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла, местами затруднения, до 4 возрастет загрузка. Сейчас сложности есть на Нововокзальной, от Москвы до Новосадовой, небольшие, такие стандартные, привычные, мне кажется, вечные. Также сложности тоже небольшие на Заводском перед 22-м от гаражного проезда. Ну и в принципе все. Вот вообще в принципе как-то особо ничего больше не наблюдаем. Если ты что-то наблюдаешь или на что-то хочешь обратить внимание, пиши в телеге Макси под постами «Засада» или в личку телеги, в личку ВК. Через несколько минут у нас будет рубрика «Засада» сразу после игры H2Ошники. Я все это поозвучиваю здесь на рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять. «Олви-АЗС.ру». Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора. На станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
1: Кроссовер Tenet T4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в «АСАВТО» при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса, тренажер. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украин 103 773 987 72 95. Город Москва. 0+.
5: Обычный день. если ты не в Супре.
6: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
7: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
8: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90.
11: Рекорд. Дэнс-лето.
12: На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8 часов 26 минут, вас очень много желающих выиграть фирменную артезианскую воду Рекорд от бренда Кристальная. И уже очень много H2Ошников, то есть тех, кто стали H2Ошниками, тех, кто выиграл эту воду. Выиграть достаточно просто, ну, по крайней мере, телодвижение не надо много совершать. Нужно отправить фразу «хочу пить», это заявочка, в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Неважно, когда ты это сделал, неважно, куда ты написал, главное указать номер телефона. Мы случайно выбираем участников, дозваниваемся. Если ты отвечаешь на звонок, все, ты H2Ошник, получаешь воду. Единственное, что мы спросим, а сколько ты заберешь все, что на кону сейчас, либо поделишься со следующим игроком. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс, если что-то осталось, да, если чем-то поделился предыдущий игрок, то вот еще сверху. Сейчас, в данный момент, у нас 5 бутылочек. Предыдущий игрок пришел поделиться. И вот будем делить уже теперь 5 бутылок. Дозваниваемся до Александра. Ему предстоит сделать этот сложный выбор, у чего на поводу пойти, у щедрости, либо у жажды. Александр 6484, последняя цифра номера мобильника. Я дозваниваюсь до него. По крайней мере, я хочу это сделать, попытаться. Так, и будем надеяться, что все получится, и он станет H2Ошником Рекорда и выиграет фирменную брендированную воду Рекорда. Так, дозвонились мы, ждем каких-то позывных. Самое главное — голос Александра, мы тоже ждем, потому что главное — ответить на звонок.
2: Браво.
1: Алло, Александр, доброе утро, это Рекорд.
2: Доброе.
1: Да, Рекорд тебя беспокоит, ты в прямом эфире писал нам фразу «хочу пить», поэтому
2: да,
1: мы
2: писал.
1: Тебе позвонили. Ну все, ты ответил на звонок, ты сделал все, что мог. Ты становишься H2Ошником Рекорда. Такие у нас прекрасные летние легкие правила. Ну, конечно же, есть один вопросик к тебе. Все ли ты заберешь?
2: Нет, одно оставлю.
1: А ты знаешь, да, сколько у нас?
2: Ну, вчера, по-моему, кто-то одно оставил, если я ошибаюсь, может быть, после меня еще кто-то был.
1: Так, ну, ты не со всеми правилами знаком, Сань. Смотри, у нас всегда вот определенное количество бутылочек, да, как минимум 4, плюс то, что осталось от предыдущих игроков, действительно. Но делим мы всегда по одному принципу. Либо забираешь все, либо 3 себе, а остальное другому. Сейчас на кону 5 бутылочек. То есть, соответственно, ты забираешь либо все 5, либо 3 себе, а 2 мы приплюсовываем к выигрышу на следующий раз.
2: 3 себе и 2 оставляем.
1: Ну все, хорошо.
2: Так получается, правильно?
1: Получается так. Ну, ты так делаешь, значит, так и получается. Все хорошо, записали 3 бутылочки. Твои, 2 мы приплюсуем, и уже будем в следующий раз 6 делить. Посмотрим, что в итоге получится. Сань, я тебе желаю хорошего дня. Рабочего, наверное, дня, да?
2: Да, работаю.
1: Грустно, как ты это сказал. Давай, давай. Пободрее, ты у нас H2Ошник Рекорда выиграл. Ну а следующий эпизод розыгрыша летнего совсем скоро. Предупредим заранее в телеге и в Максе. Но пока ты там же, предупреждая о засадах. Рубрика «Засада» совсем скоро.

0: Засада на рекорде.
1: 8:33. Прямо сейчас я озвучу твое сообщение в режиме реального времени о засадах, где патрули ДПС и какие-то, может быть, сложности на дорогах, о которых ты хочешь рассказать, которые ты увидел, необычные, может быть, пробки, перекрытия и так далее. Открытые колодцы, неработающие светофоры. Пиши в телеге и в Максе под постами засада. Каждое утро вывешиваем. Кто-то пишет в личку телеграм-канала, кто-то в личку ВК, можно. И оттуда я сейчас буду озвучивать твои сообщения. Так, что имеется у нас на данный момент? Магистральная ракета, ну, видимо, кольцо, да? Так, далее. Новосадовая перед Кирова. Тут еще про Голд на Новосадовой написали. Ну, наверное, то же самое, одно и то же. Очень интересно. Тут, ну, энное количество минут назад поступило сообщение постмехзавода. После этого пришло сообщение постмоя. Никого. Интересно. Не, ну, меняется, конечно, обстановочка, да, и ты тоже слышишь, либо видишь, что написали, и тоже хотел написать про эту локацию. Ну, напиши, актуально, либо нет. Не бойся повторяться. Старозагоры после Ташкентской, Калматинки, тоже несколько сообщений пришло в личку. Мы сегодня дублируем, естественно, под посты засада в Максе и в телеге, чтобы все слышали, видели, слышат в эфире. Фрунзенский в город после моста, тоже, другими словами, Фрунзенский на Малогвардейскую. Управа АЗС Роснефть, тоже вот сообщение прилетело такое. Где еще? Телега Макс, посты засада, пиши под ними в комментариях, либо отмечайся в личке телеги, либо в личке ВК. Ну, на самом деле, вот просто несколько сообщений, они все одними словами, ну, разными словами про одни и те же локации. Мне кажется, я уже все, что было, все озвучил. Обновляю. Не так просто это делать у нас, да? Ну да, все озвучил. Про съезд с Фрунзенского моста тоже информация уже была. Спасибо большое. Если вдруг какие-то новые обновления будут, то пиши, конечно же, в телеге Максе, у всех на виду. Аккуратнее, самое главное, будь и соблюдай правила дорожного движения. Ждем Evelyn Rockstone, Vertigo тему и рубрику Трэш-пати тоже ждем. Но мы ждем. Вот, а тебе предстоит ее послушать.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12. 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. 6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
11: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
10: Рекорд.
11: Рекорд. Дэнс

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Да, наслаждались, кайфовали от отличной музыки. Тут бац, рубрика Трэш-пати. Но на самом деле сейчас, возможно, ты тоже будешь получать удовольствие от музыки. Ну, а кое-кто будет тебе в этом мешать. И я не про себя. Рубрика Трэш-пати начинается. Здесь мы слушаем неформатные композиции, абсолютно вообще разные. Все, что угодно можем поставить. В основном это не формат, даже иногда формат ставим. Вот сегодня, например, ну, ты знаешь, может быть, она могла и попасть в эфир. Если бы не одно «но», может быть, и не одно «но» в этой теме сейчас ты увидишь, услышишь. Давай слушать, ради эмоций все это делается. Может быть, тебе приятно будет потанцевать, может быть, улыбнешься, может быть, разозлишься. Все это можешь отправлять, все, что с тобой происходит, в личку телеги, в личку ВК. Нам важно понимать, как ты реагируешь на те или иные композиции. Пиши, я все в конце трека буду озвучивать. Это просто смайлики, может быть, да, соберем топ смайликов, какая реакция на этот трек у тебя. Может быть, что-то развернутое напишешь. Пиши, самое главное, реагируй в телеге и в ВК, в личные сообщения. Слушаем. Ну и в конце трека тоже задание будет по композиции, и можно будет получить вкуснейшую, ароматную, большущую пиццу. Поехали. Рубрика Трэш-пати сегодня звучит так.
2: Смотри, кутикулы какие, а? Смотри.
1: Многообещающее начало.
2: Кутикулы какие, а? Смотри. Кутикулы какие, а? Смотри. Кутикулы какие, а? Смотри, кутикулы какие, а? Смотри.

0: Это трэш пати на рекорде.
1: Да, трек только начался, а уже комментарии сыпятся. Пиши, трэш пати на рекорде.
2: Смотри, кутикулы какие, а? Смотри, смотри. Смотри, кутикулы какие, а? Смотри, кутикулы какие, а? Смотри, кутикулы какие, а? Смотри, кутикулы какие, а? Смотри, кутикулы какие, а? Смотри, кутикулы какие, а? Смотри. Смотри, какие, а? Смотри, какие, а? Смотри.

0: часто слышать эту фразу, но хорошего понемножку. Так, твои комментарии я озвучил. Ну, тут очень много смеющихся, угорающих смайликов. И, ну, текст тоже есть. Очень хочется что-то написать вам по этому треку, но я не знаю, что. Но желание дикое. От Андрея очень необычное сообщение. Так, дальше. Он явно лишний в этом треке. Написал вам Константин. Хороший трек, если бы не вокал. Ну, вокалом это сложно, конечно, назвать. Ну, ладно. Так, а будет что-то еще? Нет, ну и не надо. Это уже второе сообщение от одного и того же. Слушайте, без подписи, к сожалению. Очень необычно, что парень знает, что такое кутикула от Иринки. Иринка, мы же на радио, мы же так и не увидели, что он там показывал, да? Мало ли, кутикула называет. Так, что еще? Так, очень бодро и весело. Зачем нужны слова? Достаточно этих. А, ну то есть эти слова — это норм. Поняли, Денис написал. Спасибо, Рекорд, радуйте каждый день. Продолжайте. От Коли со смайликом тоже сообщение. Ну и теперь вопрос по композиции. Вопроса не будет по композиции, ну что тут спрашивают, да? Поэтому мы просто проверяем, на связи ли ты. Мы так делаем периодически, когда спросить нечего. Хороший выход, мне кажется, из положения. Просто напиши слово «трэш» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда. Сообщение тебе приходит в одно окно. Давай так, 40-м будешь, к ней ароматная пицца достанется тебе. Просто проверяем, кто дослушал до конца, в том числе и комментарии, которые я сейчас озвучил. Так, слово «трэш» пиши в личку телеги, либо в личку ВК, жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас у нас только термометр находится около отметки плюс 21, по данным Яндекс. Погода днем до 31. Небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. В ближайшие часы она не поменяется. Отметим Московское шоссе от Авроры до 4 проезда. Ну, как бы там не то, чтобы прям все капитально стоит, но затор имеется небольшой, прям совсем небольшой. Так, далее, по Москве в остальных местах как-то свободно, даже перед Нововокзальной. Нововокзальная зато не свободно. От Карла Маркса до Фадеева, потом перед Москвой до Новосадовой. Новосадовая тоже тормозит от Аменева до Нововокзальной. Небольшие такие проблемы. На улице Авроры от Промышленности до Партизанской плотное движение. Ну и затор также после Аэродромной до Гагарина, тоже небольшое, на Революционной от Подшипниковой до Московского шоссе. Ну, вообще, это придирки, на самом деле. Пробки не такие большие, 5-7 минут максимум. Прям еще меньше, и слушаем свежую работу Фишера здесь.
1: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14. Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Участие Госавтоинспекции по Самарской области.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
9: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212 50 88. 8 doctor-nadonenko.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
11: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
12: 25 июля в 17:15 на «Солидарность Самара-Арене» матч «Акрон Зенит» станет настоящим праздником для всей семьи. До стартового свистка вас ждут мощный диджей-сет, футбол 3x3, где можно выиграть призы, турнир по чеканке, аквагрим, зона кастомизации с бесплатными принтами на ваших вещах, детская зона и вкусная еда. Проведите этот день ярко, шумно и по-футбольному эмоционально. Поддержите «Акрон» с трибун. Билеты уже на matchdayfcakron.ru. Обязателен фан-ID. Оно ФК «Акрон» ОГРН 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.
13: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Дэнс лето.

0: приятного трека. Я, конечно, и про Фишера говорю, которому только что послушали, да, тему, новинку, между прочим. Я про ту историю, которая была в рубрике «Трэш-пати», многим она показалась приятной, бодрой, интересной. Ну, самое главное, вызывающую улыбку даже, а не раздражение. Хотя все, ведь возможно во время «Трэш-пати» мы разные треки включаем, и разная реакция у тебя может быть на эти самые композиции. Ну так вот, сделаю сейчас приятно еще одному человеку, сдарю по итогам «Трэш-пати» приз. Сегодня вопроса не было, потому что там не про что было спрашивать практически. Тебя просто проверили связь, на связи ли ты был в конце уже этой рубрики. Слово «трэш» надо было написать в личку телеги, либо в личку ВК. Вовремя это сделала у нас Ксюша, последние цифры, номер мобильника. Так, 4094, 4094. Ксюша, поздравляю, пока не знаю, да, фамилию твою. Вкуснейшая ароматная пицца достается тебе. Ждем другие игрушки, так, поэтому не грустим. Возможности так, поиграть очень много у нас. Ну а трек из «Трэш-пати» уже в Максе, уже в телеге и в ВК, и по хэштегу «Трэш-пати» можно найти все предыдущие выпуски.
1: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9.02 в Самаре. У меня дикое желание передать привет коллегам на радио «Дача». А потому что сегодня день дачника, да? Увидел в календаре день дачника. Ну, наверное, мы все так или иначе чуть-чуть дачники. Чем больше лет, тем, наверное, больше мы дачники. Не знаю. Вот сейчас узнаю. Давай, кстати, и выясним. Когда последний раз ты был на даче? Да, и где она находится? Тоже обязательно уточни. Прям пиши. Может быть, я не знаю, ты там сейчас находишься. Может, каждый выходный катаешься. Так, уточни, где она. Может быть, это вообще, не знаю, много лет там не был, ни на какой даче у кого-то, там, не знаю, у родственников, у друзей был. Ну, так и напиши, вспоминай. Проводим наш соцопрос в телеге и в Максе, опубликовали уже в комментариях, отмечайся, когда ты в последний раз был на даче и где? Именно на даче именно, да? То есть не у родственников где-нибудь, да, в деревне, а вот именно на даче. Пиши, можешь в личку телеги, в личку УК писать, как угодно, я почитаю уже совсем скоро. Поиграем тоже скоро и послушаем скоро новинку Тиесто. Еще одна обновочка для тебя, Солова.

0: прямо сейчас от Хюгель. Я Сергей Шевченко, желаю доброго утра тебе. У нас продолжается мега-утро и продолжается Дэнс-лето на рекорде.
1: Дэнс-лето на рекорде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, ваше терпение проверят на прочность. Не реагируйте импульсивно. Тельцы, окружающие захотят больше обычного, мягко обозначьте личные границы. Близнецы, бытовая мелочь рискнет испортить настроение. Не раздувайте из мухи слона. Раки, появится желание проверить близких. Откажитесь от игры в молчанку. Львы, вы открываете свой сезон, выбираете одну цель и не распыляетесь. Девы, день потребует точности, говорите прямо и без намеков. Весы, всплывет давний долг или обида, обсудите проблему открыто. Скорпионы, луна в вашем знаке. Обострится чутье, направьте энергию на себя.

Стрельцы. Заманчивое предложение потребует проверки. Изучите скрытые условия. Козероги. Скроется истинное лицо знакомого. Просто смените дистанцию общения. Водолеи. На работе потребуют аргументов. Доказывайте правоту фактами и цифрами. Рыбы. Планы потребуют калибровки. Не паникуйте из-за вынужденных каких-то изменений. Гороскоп можно переслушать в Максе и в Телеге, прочитать в ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 9.17 в Самаре. Ты сегодня рассказываешь, когда последний раз ты был на даче. Много-много-много лет назад. А может быть, ты сейчас там находишься как угодно. И где она находится, тоже уточни. Сегодня день дачников в календаре. Просто поэтому такой опрос. Так, ну, какие сообщения тут у нас приходят? 3 дня назад. СНТ Леньки. Кинельский район. Село Покровка. Вообще график 3.3. От Максима. Такой комментарий. Далее. Белозерках она пишет нам, Лена, не уточнила, когда была. На прошлой неделе на этой что-то не хочется, пишет Рената. Вот, кстати, Ренат как раз не уточняет, где находится. У нас не дача, родственники деревни, но мы как на даче туда. Огород, все дела были месяц назад. Так, ладно. В 2004 году, вот, а Сергея в «Жигулях». Ее сожгли в том году, пишет нам Сергей. Так, да, 100 лет назад. С друзьями, я даже не помню, где она. Это у нас Павел написал сообщение. Дача находится в СНТ Зеленая Роща. Был вчера, натопил баньку, пожарил шашлычок. В общем, отдохнул. Это от Дмитрия. Комментарии в личке пиши, да, в личку ВК, в личку телеги, либо под постами в телеге и в Максе, когда ты последний раз был на даче. И где она у тебя находится?
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Я уж не знаю, подходящая ли погода ожидается в эти выходные для поезда куда-то за город. Ну, будет очень жарко. Сегодня, в принципе, тоже не холодно. 23 градуса в данный момент в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем около 30. Вероятность осадков имеется. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 3 балла. Местами затруднения, крупных пробок нет, но заторы есть. На Московском шоссе от Советской Армии до 4-го проезда. И здесь проезд занимает около 15 минут. На Революционной от Подшипниковой до Московского шоссе. Сложности на Новом вокзале от Карла Маркса до Старозагора. От Москвы до Новой Садовой. Старозагора перед Советской Армией притормаживает. На Карла Маркса чуть-чуть свободнее. Советская Армия перед Москвой и Тихвинской. На Карла Маркса перед Ракитовским шоссе тоже небольшие сложности. И на Заводском шоссе от гаражного проезда и от Кирова в сторону Кабельной улицы. Ричард Грей, No Scrubs. Дальше и ждем Эннетер. Talk to you. Интересная вещица. Дождемся.
2: Поезд прибыл на станцию. Выход к самокатам. До...
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает 5-ступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на железинск.ру.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена». Против футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211 0086. Фитнес-клуб Ладья. Ладьяфит.ру.
9: 25 июля в 17:15 на Солидарной Самара-Арене матч «Акрон Зенит» станет настоящим праздником для всей семьи. До стартового свистка вас ждут мощный диджей-сет, футбол 3 на 3, где можно выиграть призы, турнир по чеканке, аквагрим, зона кастомизации с бесплатными принтами на ваших вещах, детская зона и вкусная еда. Проведите этот день ярко, шумно и по-футбольному эмоционально. Поддержите «Акрон» с трибун. Билеты уже на matchdayfcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно ФК «Акрон» ОГРН 135-631-306-0628. Город Донецк. 6+.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
11: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина десятого. На часах два подростка погибли после купания в реке Самара в Борском районе. Поиск одного из них продолжается. В операции задействованы 20 специалистов и 6 единиц техники. Очевидцы спасли третьего юношу. Бесплатная опасность действовала сегодня в Самарской области на протяжении 5,5 часов. Уже объявлен отбой. В Крумыче ввели ограничения. Сейчас массовых задержек нет. Отложены вылеты 3 самолетов. В Самаре временно прикрывает участок Мичурина в районе дома номер 19В. Ограничение движения транспорта, включая общественные средства индивидуальной мобильности, в обоих направлениях будет действовать до утра 28 июля. Это связано с работами на сетях, которые готовят к следующему отопительному сезону. Для пешеходов на это время сделают переходные мостики. Автомобилисты могут объехать закрытый участок по улицам Осипенко и Челюскинцев. Еще больше оперативной информации круглосуточно в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
9: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
13: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
12: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
11: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
14: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
17: в ленте.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
17: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9.45 в Самаре. Постоянно ищем повод с тобой пересечься, как минимум в эфире, а может быть даже и вне эфира. И вот один еще способ. Это праздник в честь Дня железнодорожника. 2 августа будем отмечать в Самара-арене. Отмечают все, не только железнодорожники, не только слушатели Рекорда, но вообще, в принципе, все, кто придет. Вход бесплатный, для детей старше 12 лет. Мы разыгрываем там еще и самокат крутой, но вот на самокат, конечно, не все претендуют, а претендуют именно слушатели первой танцевальной, которые играют и которые проходят финал, еще и выигрывают приятный подарок. Несколько раз в день задаем тебе вопрос, куда от какой-то платформы железнодорожной можно уехать на самокате, конечно, куда угодно, но ближайшую локацию из трех нужно тебе выбрать, тогда получаешь подарок и проходишь финал. Подсказки в телеге в Максе имеются. Через несколько минут с тобой встретимся здесь, на Рекорде. Прямо сейчас отправляй. Давай просто слово «вагон» в личку телеги либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь. Сообщения все приходят нам в одно окно, как бы, да? Как будто бы ты из одного места все пишешь. Все из одного пишут. Ну, в общем, неважно, где ты написал. Пиши слово «вагон» в личку телеграм-канала либо в личку ВК. Главное, укажи номер телефона. Вот, чтобы мы могли с тобой связаться. Жду 40-го, поиграем.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре плюс 24, по данным Яндекс.Погоды, днем до 31. Облачно, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 4 балла. Местами затруднения, сложности сейчас на Новом вокзале от Москвы до Новосадовой, небольшие, до 10 минут. Также от Мирной до Старзагоры, тоже плотное движение. На Московском от Потапова до 4 проезда, на Революционной от Подшипниковой до Москвы. На улице Авроры от Дыбенко до Марис Тореза и Страны Аэродромной до Дыбенко тоже плотничком. Ну, на Заводском немножко перед Кабельной, перед 22-м, ну, прям совсем чуть-чуть. В целом все относительно спокойно в городе. Далее у нас новинка Тиеста. Ждем. И RG уже вот-вот.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
0: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. В Магнитэкстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекламной службы.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Все это происходит в преддверии Дня железнодорожника. Наш розыгрыш специальный. Ну, собственно, подарим мы самокат как раз-таки на Дне железнодорожника, на большом празднике, который устраиваем мы вместе с Куйбышевской железной дорогой 2 числа у Самара-Арена. Мероприятие без возрастных ограничений. Ну и отдельным пунктом программы, а там много всего будет, активности, музыка крутая, розыгрыши, даже забег будет. Отдельным пунктом в программе значится вот розыгрыш самоката. Мы сейчас набираем претендентов, ну, в эфире тоже дарим приятный бонус. Правила сейчас буду объяснять конкретно Александру. Саш, привет еще раз.
2: Доброе утро.
1: Давно ли ты катался на электричках, скажи, пожалуйста? Ну, ездил куда-то, катался как-то неправильно.
2: Года два, наверное.
1: А на самокате?
2: Тоже так же.
1: Тоже так же, да. Ну, дарим мы самокат, да, не поезд, не электричку. Смотри, мы сейчас виртуально прокатимся, точнее, остановимся на определенной станции, и тебе нужно сказать, если пересесть на самокат, куда можно доехать до него, ближайшую локацию из трех предложенных. Готов?
2: Да.
1: А ты вот два года назад катался куда? В каком направлении?
2: Тольятти.
1: Угу. Посмотрим, какое направление тебе сейчас достанется.
3: Уважаемые участники, поезд дальше не пойдет, пока вы не ответите на вопрос. Следующая станция – День железнодорожника.
1: Так, ну, это, конечно, выдуманная станция, да, но мы и до нее доедем, если сейчас правильно ответим на вопрос. Скажи, пожалуйста, какое место ближе к дачной станции? У нас сегодня, кстати, День дачника, я просто про дачи. И вот станция тоже дачная. Варианты тебе даю – Зеленовка, Зубчага, либо Безенчук.
2: Ну, это легко, это Зубчага.
1: Только ты выходил там куда-то?
2: Ну, я знаю просто.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – День железнодорожника. Не забудьте выйти, прийти и приехать. А еще свой подарок в эфире.
1: Да, Сань, приходи, приезжай. Ну и, конечно, подарок забирай. Все верно, действительно, Зубчага. Майте, поздравления. Обязательно 2 числа будем ждать. Да, с кем же придешь? С кем ты же придешь, да, не один?
2: С кем-нибудь придешь.
1: Хороший ответ. Ну вот, но самокат, если что, выигрываешь ты. Сейчас же ты получаешь пару билетов в кино. Хорошего дня. И следующий набор финалистов, следующий розыгрыш приятных подарков уже совсем скоро. Напомню, в телеге в Максиму публикуем, между прочим, вопросы. Вот Саня так вот прям по щелчку ответил, а ведь иногда бывает и сложности возникают. Вот, чтобы их не было, заходи, смотри, ищи опросы, участвуй, голосуй за варианты, узнавай правильные ответы, и потом в эфире легко и просто тоже справляйся с заданием.
4: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
5: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
4: «Колбасный цех».
6: Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд реклама.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
11: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
4: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

10:01 в Самаре. Вот мы тут играем, выигрываем. Ну, ты выигрываешь. А еще мало, мало нам, да. Я не про количество даже бутылочек в игре «Аж два ушники». Бутылочек с артезианской водой «Рекорд» в брендированных емкостях, да, все от производителя «Кристальная». Я напомню, кстати, ты там сам решаешь, сколько забрать, все, что на кону, или поделиться с другим игроком. Вот кто-то делится, кто-то забирает все, потому что мало. И мы вообще очень хорошо относимся и к такому решению. Но я вообще, в принципе, про наличие игр в эфире. Нам все мало, мало, мы хотим еще и еще. И вот запустили еще один розыгрыш легенький. В эту субботу стоит первый матч на стадионе «Самара-Арена», РПЛ в этом сезоне. И «Акрон Зенит», да, для детей старше 6 лет. И разыгрываем билет туда сегодня и завтра, несколько раз в день. Предупреждаем тебя заранее, что в этом часть, например, прозвучит свисток арбитра. Мы сейчас вернемся к музыке, и в один из треков мы вшили этот звучок. Услышал, запомнил, а в финале сейчас спрашиваем тебя, в каком из двух треков был свисток арбитра, прозвучал. Если слышал, ок, если не слышал, попытайся угадать. Вовремя отвечай в телеге, в ВК, и забирай билеты на «Акрон Зенит». В этом части свисток арбитра обязательно прозвучит. Ну а вот какие треки поставлю для тебя? Фишера. Далее Эбин Холлоу. Заценим новинку от Джоэл Кори. Еще одна обновочка от Хюгеля и Дэвида Гетта. Ну вот, в одной из этих тем, а может быть какой-то другой, будет свисток арбитра, потом разыграем билеты на «Акрон Зенит». Ну и про воду, да, артезианскую рекордную, тоже не забывай, игра «Аж два ушники» совсем скоро. Это «Рекорд», «Дэнс Лето». Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, ваше терпение проверят на прочность. Не реагируйте импульсивно. Тельцы, окружающие захотят больше обычного, мягко обозначьте личные границы. Близнецы, бытовая мелочь рискнет испортить настроение. Не раздувайте из мухи слона. Раки, появится желание проверить близких. Откажитесь от игры в молчанку. Львы, вы открываете свой сезон, выбираете одну цель и не распыляетесь. Девы, день потребует точности, говорите прямо и без намеков. Весы, всплывет давний долг или обида, обсудите проблему открыто. Скорпионы, луна в вашем знаке. Обострится чутье, направьте энергию на себя. Стрельцы, заманчивое предложение потребует проверки, изучите скрытые условия. Козероги, вскроется истинное лицо знакомого. Просто смените дистанцию общения. Водолеи, на работе потребуют аргументов. Доказывайте правоту фактами и цифрами. Рыбы, планы потребуют калибровки. Не паникуйте из-за вынужденных каких-то изменений. Гороскоп можно переслушать в Максе и в Телеге, прочитать в ВК Радио Рекорд Самара.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:17. Самаре, отвлечем тебя от дел. Также как-то тебя заставим немножечко встряхнуться. Развлечем. Обольем водой. Разыгрываем фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Несколько раз в день станешь H2Ошником рекорда. Для этого нужно воду получить. Все, кто с водой рекорда, все H2Ошники. Так мы ласково называем. Ну, не знаю, ласково, не ласково. Может, тебе вообще не нравится это прозвище. Но неважно. Нравится, не нравится, все равно выигрываю. Выиграть-то хочется. Такие бутылочки только у победителей нашей летней истории. Летние игрушки с летними, очень легкими правилами. Напиши фразу «хочу пить», если ранее еще не писал, если писал, то все нормально, заявка действительно в течение всего лет, в течение всей игры. «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо в личку ВК, неважно куда, главное оставь номер телефона. Мы несколько раз в день рандомно выбираем игроков, дозваниваемся, если участник ответил, все, он H2Ошник, хочет он того или нет, и точно, что он хочет, это забирает артезианскую рекордную воду от бренда «Кристальная». Но вопрос, сколько? Ну, вот такой тренд. Мы повелись на этот тренд. Старенький уже тренд, мне кажется. Спрашиваем, всю ли ты воду заберешь, которую у нас на кону, либо поделишься с другим участником. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились до этого. Сейчас мы наделились, накопили 6 бутылочек. Через несколько минут попилим.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре в данный момент около 23 градусов. По данным Яндекс Погоды днем 30-ку. Облачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 3 балла. Местами затруднения. Все-таки обещают нам 4 балла ближе к 11 часам. Сейчас на вокзале от Москвы до Новосадовой, как обычно, тормозит. Ну, до 10 минут где-то, да, в районе 7 минут. Там простоишь. Сложности на Революционной также от Подшипниковой до Московского шоссе, на улице Аврора от Дебенко до Борис Тореза. Ну, такое уплотненное движение. Так, ну и в принципе, все, больше ничего такого особенного мы и не наблюдаем. Так, про Нововокзальную не сказал, перед Старзагорой, со стороны Мирной улицы. Джоэл Кори, новинка, очень скоро здесь, и хит «Юстэй», Джек Стайл и Джон.
0: Рекорд. Реклама.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие — благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 990. 91-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner6+.
7: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
8: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.
9: Танцевальная музыка «Мой внутренний таймер» помогает держать ритм и фокусироваться на главном. Дэнс лето
0: на рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.26. Самаре, плюс пасмурная погода не вводит в заблуждение. Ничего там не похолодало, не полегчало. Также жарко будет сегодня. А на днях будет вообще очень жарко. Я даже не знаю, каким словом это описать. Да, там чуть ли не до 38 обещают нам. Так, поэтому охлаждаемся. В аддиции рекорда, ну, зимой тоже она, вот как бы, мне кажется, актуальна была бы. Но у нас все-таки летняя игрушка, летний розыгрыш с простыми очень правилами. Стань H2Ошником, выигрывай эксклюзивную артезианскую воду рекорда в брендированных бутылочках рекорда от производителя «Кристальная». Несколько раз в день мы убираем заявки, которые поступают в личку телеги, в личку ВК с фразой «Хочу пить». Если ты еще не написал, напиши. Неважно куда, в телеге, в ВК. Главное, укажи свой номер телефона. Дозваниваемся, если ты отвечаешь, все, ты воду получаешь, забираешь. Такие вот очень, в кавычках, сложные правила. Но единственное, что создает сложности, это выбор. Выбор, нелегкий выбор. Все забрать, всю воду, все бутылочки, которые у нас имеются, либо поделиться с другим игроком, со следующим нашим участником. Всегда на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они поделились, потому что, ну, ты можешь принять решение забрать все. В этом розыгрыше все, это 6 бутылок. Дозваниваемся мы до Дмитрия. 3805, последняя цифра номера мобильника. Дима, ты нас слышишь и узнал, что мы про тебя говорим, давай бери трубку, не задерживай и становись H2Ошником рекорда.
2: Спасибо, что перезвонили. Данный номер не используется для обратной связи, а является техническим номером.
1: Да? Давай-ка, ну-ка, я еще раз позвоню. Так, значит, не используется. Дмитрий оставил этот номер, поэтому я постараюсь еще раз позвонить. Да, сложности могут быть только с дозвоном. Если участник отвечает на звонок, то все, он становится победителем. Но еще нужно дозвониться, действительно. Мне кажется, мы упростили правила не для тебя, а для себя. Потому что пока дозвонишься, тут уже какие-то там вопросы, пароли. Я думаю, что сейчас должно все получиться. Ну, ждем вообще чего-нибудь. Даже хотя бы вот ту девушку-автоответчик.
2: Спасибо, что перезвонили.
1: А нет, все-таки руки-то из того места растут. Нет, просто оставлю не тот номер телефона. Ну, либо, может быть, такой интересный, оригинальный автоответчик. К сожалению, да, Дима не становится H2Ошником. Ну, может быть, в следующий раз станет. В следующий раз в эфире случится совсем скоро. В телеге Макс и предупредим, когда именно.
0: Дэнс лето. На рекорде.

0: Новости.
1: 10:33 на часах. В Самарской области сбили БПЛА, сообщает Минобороны. ПВО за ночь уничтожило 223 беспилотника над регионом России. В Самарском аэропорту задерживаются 7 рейсов. Росавиация объявила о снятии ограничений в Курумычи спустя 6 часов после того, как их ввели, а вводили их из-за режима беспилотной опасности. Его также уже отменили. Стоимость бензина в Самарской области за неделю не изменилась. Об этом сообщает Самарастат. Ну и заодно приводит другие данные. Подешевели овощи и куриные яйца, при этом подорожали куры, сахар, картофель, яблоки. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Мы с тобой возвращаемся к музыке. Скоро Эббин Холлоу, шоус и уже почти классика Love Tonight. И не забывай, что мы начали розыгрыш билетов на первый матч РПЛ в этом сезоне на Самара-арена. Акрон Зенит в эту субботу. Несколько раз в день разыгрываем парные билеты. Все просто. В конце часа, где-то на 45 минут, все спрашиваем тебя, в каком из двух треков, которые звучали ранее, звучал свисток арбитра. Он может прозвучать в любой абсолютно композиции. Если ты вдруг прослушал, не запомнил, только что подключился, то тогда можешь просто угадать. Вот. Розыгрыш скоро. Звучал ли свисток арбитра? Не скажу. Может быть, он прозвучит уже в ближайшее время. Как знать.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах «Мюс Даймондс».
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: 10.46 в Самаре, специальная игра начинается сегодня и завтра. Несколько раз в день разыгрываем билеты на первый матч РПЛ на стадионе Самара-Арена. Акрон «Зенит» для детей старше 6 лет. Два билета забирай очень простым способом. Выигрывай их. Мы слушаем музыку, продолжаем заниматься своим привычным делом, да, любимым делом. В один из треков в течение 60 минут, мы предупредим, да, в какой именно 60 минутке это может случиться. Вшиваем свисток арбитра. Услышал, запомнил, и в конце часа, вот примерно в это время, я имею в виду на этой минуте примерно, спрашиваем тебя, ставим два трека, в каком из них был свисток судьи. Отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеги либо в личку ВК, неважно куда, главное укажи номер телефона, становись 25-м по счету и проходи, иди на футбол, на первый матч Акрон-Зенит. Сейчас ставлю эти самые фрагменты, эти самые варианты, обе композиции, собственно, ранее звучали, но только в одном из треков прозвучал свисток арбитров. В каком именно, либо вспоминай, либо гадай. Итак, поехали. Вариант номер один. Вариант номер два. Цифра 1, либо цифру 2. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. И, внимание, обязательно у тебя должен быть паспорт болельщика. Если его нет, то ты готов сделать в ближайшее время. Либо у тебя есть тот, у кого есть фан-айди.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, что у нас с погодой? В данный момент температура воздуха около 24 градусов. В Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем 30-ка и облачно с прояснениями. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения. К полудню будет 4 балла. Сейчас 3. На Соколово от Лесной до Новосадовой небольшой затор. На Красноармейской, Туристской до Спортивной. На Московском шоссе Киевской до Гагарина. Сложный сценарий эволюционный от Подшипниковой до Гаражной. Ну, можно, наверное, отметить улицу Авроры. Но зачем? Да, от Дыбенко до Марии Старозы. Ну, плотное движение. Особо долго там не простоишь. Но на Нововокзальной от Карла Маркса до Фадеева. По музыке дальше Тиесто, классика «I Will Be Here» и трек «Будильник» от Фишера.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
7: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Дэнс лето.
1: На рекорде.

0: еще парочку билетов отправляется в хорошие руки. Мы, я напомню, сегодня начали и сегодня же продолжим, и завтра будем этим заниматься, разыгрывать билеты на первый матч РПЛ в этом сезоне на стадионе Самара-Арена Акрон-Зенит в эту субботу для детей старше 6 лет. Правила наши простые. Несколько раз мы обозначаем, что вот в этом часе в одном из треков прозвучит цветок арбитра. Услышал? Круто, здорово. В конце часа мы спрашиваем, а в каком треке он был? Ставим два фрагмента на выбор. Нужно отправить цифру 1 либо цифру 2 нам в личку телеги либо в личку ВК. Недавно задание прозвучало, два фрагмента поставил и вовремя верно ответил нас Алексей. Алексей, здравствуй еще раз. Доброе утро.
1: Привет.
0: Зафиксируем. Привет, привет, рекорд, привет. Какой ответ был правильный? Первый, второй? Ну, какой вариант?
1: Второй вариант.
0: Ты точно слышал прям, да, этот свисток? Или просто наугад сказал?
1: Да.
0: Ну, я билет не отниму, если даже угадал ты. Все, билеты, кстати, твои. Да. С кем пойдешь?
1: Всем привет, кто узнал. И привет передаю СПСЧ номер 52, 4-му караулу, личному составу.
0: Отлично. Алексей, а на футбол ты с кем пойдешь?
1: С сыном, скорее всего.
0: Все, как зовут его?
1: Александр.
0: Все, ему привет от рекорда большой передавай. Ну и хорошо провести время в эту субботу. Билетов много, продолжаем разыгрывать. Оставайся в компании рекорда. Ну а через несколько минут, прямо в финале Мегутра, я посчитаю твои сообщения. Мы же сегодня в день дачника выясняем, когда ты последний раз был на даче. Пиши.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: Так, ну и надо в финале часа переключку дачников устроить. Сегодня день дачников в календаре. Я спросил тебя, когда ты последний раз был на даче? Именно на даче, да, не у родственников, там, не знаю, в деревне, а именно на даче, когда последний раз и где она находится. Разный ответ совершенно приходит в личку телеги, в личку ВК. Некоторые пишут под опросами в наших каналах в Максе и в телеге. Месяц назад у друзей. Не дачник я, пишет Илья. Дим пишет, много лет назад продали.
2: Угу.
1: Так, что еще? Вот, каждые выходные строит домик, пишет Ильдар, где конкретно Ильдар не уточняет, скрывает. Был позавчера, без подписи сообщения, еду сейчас, также пишет тот человек без подписи. Я лютый дачник, в третьем поколении, село Покровка, Кинельский район, Покровка, Тургеневские и Леньки. Всем большой привет. Вот так вот.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
3: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на «Радио Рекорд».
0: «Колбасный цех» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама, ООО «Ватур Моторос».
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2020.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: 10:00 ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, час с тобой будем, еще обещаем.
3: Друзья, у нас что в этом часе обязательно будет?
2: Это факты будут, поэтому
3: отлично.
2: Слушайте внимательно.
3: И любовный гороскоп.
2: Да, аргентинские болельщики требуют переиграть в финал чемпионата мира 2026.
3: Что?
2: Фанаты считают, что арбитр судил предвзято. Аргентина считает, что судья судил предвзято. И своим решением помог вообще сборной Испании одержать победу. В сети уже появилась петиция даже с требованием провести финальный матч заново. 35 тысяч человек на данный момент подписало эту петицию. Ну не Аргентине про это говорить, ну правда.
4: Ну вообще-то да, в предыдущем матче там тоже нужно тогда переиграть.
2: Так там,
4: потому что там подсуживали Аргентину.
2: Все матчи Аргентины надо переиграть тогда на чемпионате мира. Тогда можно из группы не выйти вообще, если так-то разобраться.
4: Так можно и на чемпионат не отобраться.
2: Насколько, да, не круто проигрывать? Вот целая страна обиделась из-за того, что проиграл.
4: Ну, Аргентина, говорят, славится вот своим вот этим ненормальным отношением к проигрышам.
2: Дерзким футболом.
4: Очень агрессивные, очень такие они, не знаю, странные ребятки.
2: Вот как зарядил это Марадонна изначально, так вот и пошло.
4: Да мы прям вот туда копнем, к нему. Он, причем копнем к нему. Вот, она
2: очень,
4: же.
2: Очень темная шутка.
1: На рекорде.

0: пикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Хобби про Невскую битву?
2: Не, не отгадаешь. Будем говорить про хот-доги. Сегодня день хот-дога отмечается, но в Швеции. Вообще, если честно, непонятно, почему Швеция отмечает этот день, потому что там спорят две страны, США и Германия, грубо говоря, где родился хот-дог. Ну, просто США присвоили себе как бы это изобретение. И есть даже легенда, что рецепт сосиски в булке придумал немецкий как раз иммигрант, который стал заворачивать горячие колбаски в хлеб лишь потому, что его клиенты постоянно обжигали пальцы и пачкали одежду.
3: Так нет, да какая разница, где придуман? Ну, важно, где едят.
2: Ну, везде едят. Ну, кстати, во время войны, сейчас скажу, какой... во время Великой депрессии в Америке это стало настоящим хитом и было называлось депрессионный сэндвич.
3: Нормально. Просто если у нас, допустим, тоже были бы популярны хот-доги настолько, то и мы можем провести день хот-дога.
2: Но вы знаете, да, почему это называется хот-догом? Потому что, значит, они напоминают немецкий, ну вот эта сосиска, да, длинная, она похожа на таксу. И вообще самое нормальное название это Deutschlandwurst. Простите, если я неправильно произнесла это по-немецки. А американцам это длинное слово было выговорить тяжело, и они сократили это до понятного дог.
1: Так вот, мы определились, кто первый это придумал. Так это немцы, получается.
2: Ну, получается, что да.
1: Если почему? Американцам было сложно это выговорить, они себе присваивают создание
2: хот-дога. А почему они тогда все время приписывают это себе?
3: Они, возможно, приписывают себе конечную рецептуру, то есть хот-дог в нынешнем его состоянии.
2: Ой, ну рецептура там вообще. В Токио можно попробовать черный хот-дог. Он приобретает такой цвет, потому что его пропитывают чернилами кальмара.
3: Хорошо.
2: А еще кто-то добавляет пюре. Считается, что кетчуп чисто детская вообще заправка. Ну, вы знаете, да, что соус обязательно только на сосиску. Не между булок, а на сосиску.
3: Да, мы знаем. Между булок нельзя.
2: И есть такая традиция, что после 18 лет, если тебе исполнилось 18, все, только там горчицу, майонез. А вот до 18 детям кетчуп.
3: Да, хот-доги всегда вкусные. Главное, чтобы сосиска была свежая.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
5: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Happy. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь. Предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч. Метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность Арена». Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
5: 25 июля в 17:15 на Солидарность Самара Арене матч «Акрон Зенит» станет настоящим праздником для всей семьи. До стартового свистка вас ждут мощный диджей-сет, футбол 3x3, где можно выиграть призы, турнир по чеканке, аквагрим, зона кастомизации с бесплатными принтами на ваших вещах, детская зона и вкусная еда. Проведите этот день ярко, шумно и по-футбольному эмоционально. Поддержите «Акрон» с трибун. Билеты уже на matchday.fcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно ФК «Акрон». УКРН 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности. О, НКК АЗ-68.
7: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
9: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
10: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
13: Дэнс-лето.
12: На рекорде.
14: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
12: Рекорд. Рекорд. Дэнс-лето.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 23 июля.
2: Овны, будьте осторожны и не делайте никаких неосмотрительных рискованных шагов, даже если ваша половинка будет всеми руками и ногами за них.
3: Тельцы, сегодня в вашей жизни появится некто, кто составит серьезную конкуренцию вашему любимому человеку.
1: Близнецы, если у вас упорно не получается чего-то добиться от вашего любимого человека, может быть, и не стоит от него этого добиваться.
2: Раки, сегодня вы спокойно сможете сочетать работу с личной жизнью, если, конечно, не предпочтете отдаться личной жизни целиком.
3: Львы, сегодня ваша половинка отчебучит такое, что вам останется только удивляться.
1: Девы, ваш сегодняшний день окажется довольно экстремальным и сложным в плане выживания ваших чувств и отношений с вашей второй половинкой.
2: Весы, сегодня ваш партнер проявит себя с очень положительной стороны.
3: Скорпионы, сегодня будьте максимально внимательны и доброжелательны к вашему любимому человеку.
1: Стрельцы, вам же стоит сегодня по возможности отдохнуть от вашей второй половины.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку захочется немного побыть деспотом и тираном, поэтому он будет стараться навязать вам свое мнение и заставить действовать так, как хочется ему.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет не просто понять, что же вы хотели от него услышать или получить, поэтому он будет догадываться сам.
1: Рыбы, сегодня вы будете на редкость самостоятельны в суждениях, и даже ваш любимый человек не будет для вас авторитетом. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны проработать вопрос проведения военных сборов для депутатов. По его мнению, парламентарии должны лучше понимать устройство вооруженных сил и быть всесторонне подготовленными, поскольку принимают решения от имени граждан. Госдума сразу во всех чтениях приняла закон, расширяющий список граждан с судимостью, которым разрешено заключать контракт на службу в вооруженных силах. В перечень вошли осужденные по ряду дополнительных статей, включая участие в преступном сообществе, вмешательство в работу критически важных объектов, контрабанду наркотиков, а также хищение и вымогательство ядерных материалов. Илон Маск заявил, что нейросеть Grok Imagine создаст полноценный фильм по Одиссее Гомера. По его словам, картина будет максимально соответствовать оригинальному произведению и сохранит его дух. Предприниматель также заявил, что это станет его ответом режиссеру Кристоферу Нолану и пообещал представить фильм до конца года. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Дэнс лето.
8: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Наконец-то!
2: Мамаша одна в Куала-Лумпуре достигла родительского дна. Не смогла различить своих сыновей-близнецов на школьных фотографиях. Ее вызвали в школу учительницы, когда были фотографии, и сказали, кто где? Хилми, где Хилман? Она не смогла. И попросила помощи у отца семейства.
3: Ну их реально не различить, я до сих пор не могу отличать близнецов. У меня есть друзья-близнецы, я не понимаю.
4: А где Куара в Куала-Лумпуре? Это же азиаты. Там вообще тогда не
3: сложно, секс-трип.
4: Она такая, говорит, ну, наверное, вот это мой. Это девочка. Это не ваш ребенок вообще. Она говорит, ну, вы хотя бы область покажите, где они стояли.
3: Чудо. Нужно по-разному одеваться. Я всегда удивлялся, почему близнецы одинаково одевают.
4: Да,
2: чтобы подменять друг друга. Может, скидку дают за две одежды одинаковые?
3: Хорошо, тогда вопрос в другом. Почему родители одинаково одевают близнецов?
4: Да, зачем?
3: Это же две разные личности,
2: они
3: два разных человека.
2: Ну, они-то как раз, типа, отличают их.
4: Так не отличает никто. Клеймите детей. Ну, нет, ну, крестиком.
2: И дальше реклама татуировок от Стаса.
4: Да, можно, типа, это Сэм. Там, не знаю... Маркером ставьте крестик на нем. Отличительная черта одежды.
2: Номер один, номер два. Представляешь, какое унижение так.
3: Разные браслеты можно. У одного зеленый, у другого черненький такие. Знаете, силиконовые есть.
4: Да.
2: Одному брови можно сбрить.
3: Кстати, ну тоже. Как-то можно придумать.
4: Цвет волос там, не знаю. Что-то такое.
3: Уже два года кошмарит жительницу Сургута люстра. Одна. Да, здесь, причем ее. Девушка купила китайскую люстру с Bluetooth-колонкой, с динамикой. И чтобы смотреть фильм, она говорит, ну, звук будет лучше. Но каким-то образом к этой люстре подключились ее соседи. Видимо, случайно. И теперь она слушает то же, что и они. Музыку, видосы, уведомления и прочее. На днях вот видео для взрослых неожиданно включилось, девушка слушала.
4: Запросы, да, опять же, все, да, слушают?
3: Да-да-да, соседи не отключаются от нее. Девушка, видимо, тоже для контента. Опять же, сейчас для контента делается все, по-моему, что возможно.
4: Ну, вот она терпит это вот ради того, чтобы видосики записывать.
3: Ну, ради того, что, видимо, да, что самое интересное. Поэтому подключайтесь к своим приборам.
4: Слушай, возможно, она боится соседей, и следующий запрос там будет, как отравить соседку? Она такая, опа! Понятно.
3: Но она пока смеется, угорает над этим.
4: Нормально. Вейкаперы на рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сегодня довольно переменчивая погода. Сейчас плюс 23, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, сегодня будет до плюс 31, ночью до плюс 21. Пасмурно будет, обещают, что без дождя, но завтра днем тоже жарко и пасмурно, аналогично дню сегодняшнему, до плюс 31. На дорогах города сейчас 4 балла, местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроры из-за ДТПшки на перекрестке с Партизанской 15-минутка собралась от Гагарина до Партизанской. На Заводском 10-минутка от профильной до 22-го парт съезда. Московская притормаживает от Киевской до Гагарина. И на Красноармейской 5-минутка еще от Урицкого до Спортивной. Ну и расскажу тебе о том, что мы вовсю продолжаем наш розыгрыш самоката в преддверии Дня железнодорожника. Совместно с Куйбышевской железной дорогой дарим крутой электросамокат. И он может достаться именно тебе. Ну а чтобы поучаствовать в нашей игрушке, нужно по призыву ведущего попасть в эфир. Здесь мы уже озвучим тебе станцию, а тебе нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Ну а за правильный вариант получай приз. Это могут быть билеты в кино или же на колесо обозрения. Ну а также лови проходочку в финал. А кому достанется самокат, мы определим на празднике в честь Дня железнодорожника среди всех финалистов. И пройдет это мероприятие уже 2 августа у стадиона «Самара-Арена». Там же будет клевый праздник с огромным количеством активности и розыгрышей. Ждем диджей-сет, выступления кавер-группы, так что будем ждать и тебя. И все это для детей старше 12 лет. Ну а через минуту слушаем с тобой Армин Ван Бюрен, а также будет Мэдисон Марс.
0: Рекорд. Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry. «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бомбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Бергнер. 6+.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет-привет, Самара! В эфире «Первая танцевальная» и я, Наташа Марко. Сегодня четверг, уже практически конец рабочей недели. Если тебе кажется, что очень сложно уже сидеть на работе, ну просто сил нет, то просто вспомни, что я тебе сейчас расскажу. Два друга австралийца хотели переправить строение такое деревянное, которое называется туалет с материка на остров. На пароме это заняло бы у них минут 45, но вот стоимость доставки просто зашкаливала. И тогда эти предприимчивые ребята построили плот, на нем установили этот самый туалет и мангал в придачу. И отправились вплавь. Спустя 4 часа они достигли конечной точки. Все у них прошло прекрасно. Они даже успели пожарить ребрышки, сосиски. В общем, этот трип был довольно рискованный, так как этот пролив, где они плыли, является очень опасным. Однако у них все получилось. И я уверена, что у тебя тоже все получится. В этом часе, кстати, можешь попытать удачу в наших H2Ошниках. Еще финалиста розыгрыша электросамоката тоже определим. И билеты на матч «Акрон-Зенит» тоже разыграем. В общем, куча всего интересного у нас с тобой впереди. Ничего не пропускай и слушай нашу музыку внимательно, ведь в какой-то из треков мы спрятали свисток арбитра. Запоминай этот трек, потом спрошу тебя обязательно. И за правильный ответ задарю приглашение на матч. Ну а в этом часе по музыке будет Рубин Шульц «Better Times». Появится Оффенбах «Miles Away». Слышим свежак от Сэм Фелт и Мкая. Keep on rising. А также будет DJ Smash, Bambi. Ну а прямо сейчас скачаем с тобой под крутую работу Хьюгеля Энд и Маэля Энджела. Moving to the Sun на первой танцевальной. И все это рекорд Dance Летом.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Много розыгрышей у нас с тобой в этом часе. Призываю тебя во всех участвовать. И прямо сейчас уже давай начнем наш марафон игр. Через пару минут вновь разыграем бутылочки нашей фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Ну а чтобы участвовать в этой летней игрушке, отправляй им заявку на игру. А именно пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же в личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Обязательно только указывай свой номер телефона, чтобы мы знали, куда тебе звонить. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если мы дозвонились именно до тебя, тогда просто-напросто нужно решить. Бутылочки воды уже тебе достаются, но в каком количестве, собственно, решаешь ты. Все бутылочки забираешь, либо же делишься частью со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Ты все это прекрасно знаешь, ну а еще разочек, если что-то все-таки у тебя из памяти ушло, подробности смотри информацию о накопленных литрах в телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. И, конечно же, слушай наш эфир внимательно, но из музыки далее летняя новинка от Сэм Фелт и Мкая.
0: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал. Начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-Авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. АСАВТО. Алматинская, 87.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов.
8: Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте Russia. Running.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 137-5987-7295. Город Москва. 0+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Лето продолжается, хоть и пасмурно сегодня, и жажда все-таки у нас остается. И вот пришло время нашего освежающего летнего розыгрыша, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» и, конечно же, завоевать звание H2Ошника рекорда. Играем мы все лето, ну а для участия нужно тебе отправить фразу «хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда и куда ты написал, главное, обязательно указывай свой номер телефона. Подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть еще раз в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И напомню тебе, что по будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если вдруг набрали тебя, тогда решай, забрать все накопленное, то есть все бутылочки, или же забираешь 3, но остальным делишься со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки и плюсуется то, что осталось от предыдущей игры. И сейчас вот 2 бутылочки уже приплюсовалось. В прошлом розыгрыше у нас не состоялся разговор со слушателем и остался у нас куш в 6 бутылочек. И сейчас заявка Алексея. У нас в игре номер телефона его оканчивается на 3340.
2: Вы не можете совершать исходящий...
1: Так вот. Что-то у нас немножечко не то случилось. Давайте попробуем еще разочек. Позвоним. Напомню, что звоним-то мы в прямом эфире. Может случиться в прямом эфире всякое, конечно же. Но лучше, чтобы звонок прошел. И вот они вроде как гудки. Мы надеемся, что Алексей нас слушает и сейчас возьмет трубочку и, собственно, выберет количество воды, количество бутылочек, которые он заберет себе. Воду-то он уже выиграл, получается. Алло, Алексей, привет! Радио Рекорд Самара тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Леш, ну что, говори, прямо вот сразу, так вот сходу. 6 бутылочек у нас рекордной воды от бренда «Кристальная» на кону. Сколько забираешь, 3 или 6?
3: Заберу 3, остальное оставлю.
1: Отлично, отлично. Я считаю, что ты просто красавчик. Следующий участник просто должен тебя поблагодарить. Посмотрим, заберет он все или так же, как и ты, поделится. Желаем тебе крутого дня, отличного настроения. Я думаю, оно у тебя такое, да?
3: Так, конечно, спасибо большое.
1: Ну все, на здоровье, Леш. Напомню, что тебе досталось 3 бутылочки нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Ну а когда следующий розыгрыш, обязательно смотри в наших информканалах, в телеге и в Максе.
0: Дэнс лето на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре работает 26 летних веранд кафе и ресторанов, которые получили разрешение от мэрии. Веранды размещены на улицах Куйбышева, Ленинградской, Максима Горького и Галактионовской. Еще 11 заявлений от рестораторов находятся в стадии согласования. В Самаре выявили более 70 несанкционированных пляжей. Купаться безопасно только в 9 официальных местах. За купание под запрещающими знаками грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Самарская область расположилась на 9-м месте рейтинга аварийности с участием иностранных водителей. За полгода зафиксировано 38 ДТП с участием водителей иностранцев, что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде 2025 года. В целом по стране снижение составило 18%. Ну а больше новостей города, страны и мира читай круглосуточно в нашем Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и, конечно, в нашем канале Телеграм. И все это для детей старше 12 лет.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: «Радио Рекорд Самара» и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООН «Стандарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения kuper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Рекорд. Рекорд. Dance

разыгрываем приглашение на первый матч российской премьер-лиги на стадионе «Самара-Арена». Он пройдет между «Акроном» и «Зенитом» 25 июля. И мероприятие это для детей старше 6 лет. Все, что тебе нужно, так это ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Я сейчас тебе дам подсказки, поставлю два фрагмента, и тебе же нужно выбрать верный и отправить ответ в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Написать один или два. Если оказываешься 25-м по счету, тогда билеты достаются именно тебе. И уточнение. Наличие фан-айди обязательно. Ну а если паспорт болельщика у тебя имеется или ты готов сделать его в ближайшее время, тогда погнали. Итак, ставлю отрывки. Слушай внимательно. Первый. «Медуза, don't wanna go home». Или же второй трек «Satisfy» от Кельвина Харрис. Итак, в каком из этих треков звучал свисток арбитра? Фрагмент первый или же фрагмент второй? Нужно тебе отправить цифру 1 или 2 в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Если оказываешься 25-м, тогда встречаемся с тобой в эфире. Совсем скоро подведем итоги.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
2: olvi-azs.ru.
3: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
5: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
6: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
7: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
9: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена». Против футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
10: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр

0: Рекорд. Новости.
1: В АТОР не ожидает существенного влияния изменений на полеты в районе московского авиационного узла на российских пассажиров. Там пояснили, что изменения касаются только тех самолетов, которые раньше пролетали через московское воздушное пространство без посадки. Ограничения затронут прежде всего российских перевозчиков, выполняющих рейсы с северо-запада на юг России, а также некоторые азиатские авиакомпании, которые летают в Европу через воздушное пространство России. Аномальная жара, которая сейчас наблюдается в некоторых европейских странах, может дойти до России, однако в ближайшие 5 дней этого не произойдет, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра. Она добавила, что скорость волн жары неизвестна, и какое-то время они могут держаться на месте. Гимн чемпионата мира 2026 от Шакиры стал мировым хитом. Песня «Day Day» возглавила сразу несколько крупнейших музыкальных чартов, включая Spotify, Apple Music и Billboard. Клип на YouTube уже собрал почти 500 000 просмотров и стал самым популярным видео года. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 28 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет плюс 21, облачно с прояснениями также. Ну а завтра днем вновь пасмурно и до плюс 31. На дорогах города все те же 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Заводском 15 минут простоишь от профильной до кабельной. На Москве от Кирова до Димитрова 6-минутка. 5-минутка на Нововокзальной продолжается от Московского до Новосадовой. На Москве еще от Революционной до 4-го проезда 5 минут постоишь. И аналогичное время потратишь на Красноармейское от Урицкого до Спортивной. И ты не забывай слушать внимательно не только наши новости, но еще и треки. Ведь в них мы сегодня и завтра будем прятать заветный свисток. И все это потому, что мы разыгрываем приглашение на первый матч российской премьер-лиги на стадионе «Самара-Арена» между «Акроном» и «Зенитом», который пройдет 25 июля. Правила простые. Несколько раз в день в начале часа мы сообщаем, что в одном из треков спрячем свисток арбитра, но потом, спустя какое-то время, около 30 минут, спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал, в какой композиции. Ставим тебе два фрагмента, ты вспоминаешь или, если не помнишь, угадываешь, и забираешь билеты на матч «Акрон-Зенит», и все это для детей старше 12 лет.
0: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
2: Рекорд. Реклама.
3: 25 июля в 17:15 на солидарной Самара-Арене матч «Акрон-Зенит» станет настоящим праздником для всей семьи. До стартового свистка вас ждут мощный диджей-сет, футбол 3x3, где можно выиграть призы, турнир по чеканке, аквагрим, зона кастомизации с бесплатными принтами на ваших вещах, детская зона и вкусная еда. Проведите этот день ярко, шумно и по-футбольному эмоционально. Поддержите «Акрон» с трибун. Билеты уже на matchday.fcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно ФК «Акрон». ОГРН 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.

Йоу, первая танцевальная в эфире, я Никита Бурягин, спешу напомнить вам про трансмиссию, вы спрашивали тоже про нее, главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается с новой постановкой, портал, три иностранных артиста, это Ронский Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки, когда же 16 октября Москва Викей Стадиум, поэтому собираемся, 7 ноября Санкт-Петербург Temple of Dear, можно на двух трансмиссиях отдохнуть, в октябре в Москве, в ноябре в Санкт-Петербурге, круто. Трансмиссия «Портал». Внимание и важная информация. Успейте выгодно приобрести билет по акции «Ранние пташки». Она у нас действует на каждом, по-моему, мероприятии. И на сайте «Радио Рекорд» прямо сейчас она активна. Возрастное ограничение 18+. Переходите, забирайте. А к трекам в этом часе перейдем. Солова, обла.ком, рекордмикс. Рекордмикс.

Тиесто легенда. Эвелин Рокстон, Vertigo. Это краткий спойлер того, что услышим в этом часе. Начинаем с трека Meet Me in the Dark в рекорд-миксе. И не забывайте, что вы слушаете. Рекорд.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире российский продюсер с мировой известностью, участник топовых электронных событий Европы и Азии, резидент фестиваля «Трансмиссия» Александр Попов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей.
6: УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
7: 25 июля в 17:15 на Солидарность-Самара-Арене матч «Акрон-Зенит» станет настоящим праздником для всей семьи. До стартового свистка вас ждут мощный диджей-сет, футбол 3x3, где можно выиграть призы, турнир по чекану, аквагрим, зона кастомизации с бесплатными принтами на ваших вещах, детская зона и вкусная еда. Проведите этот день ярко, шумно и по-футбольному эмоционально. Поддержите «Акрон» с трибун. Билеты уже на matchdayfcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно ФК «Акрон» УГРН 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. О, НКК АЗ-68.
9: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз может разрешить Греции продолжать перевозить российские СПГ. Как сообщила британская газета F-Times со ссылкой на источники, соглашение позволит компаниям продолжать транспортировку сжиженного природного газа в третьи страны в течение 12 месяцев с возможностью продления. В МИД Японии подтвердили планы отправки в Россию группы студентов. Япония считает важным поддержание гуманитарных обменов с Россией, несмотря на сложности в отношениях, отметили в ведомстве. Более 50 миллионов россиян посмотрели чемпионат мира 2026 в эфире и записи. Финал между Испанией и Аргентиной собрал у телевизоров почти 14,5 миллионов зрителей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Матч ТВ. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: Самаре сейчас уже плюс 29 градусов, облачно с прояснениями, а ночью сегодня нам обещают плюс 21 градус, также будет без осадков. Ну а завтра днем вновь разогреет до плюс 31 и будет пасмурно, по данным Яндекс.Погода. На дорогах города 4 балла, местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На заводском 15 минут, простоишь от профильной до кабельной, на Авроры и Южный мост от Южного шоссе до промышленности 10-минутка. Аналогично на Московском, от 4-го проезда до Революционной, Нововокзальная стопорится от Московского до Новосадовой и на Красноармейской 5-минутка, от Урицкого до Спортивной. И напомню тебе, что у нас вовсю идут летние розыгрыши, в том числе и H2Ошники Рекорда. Для того, чтобы в них участвовать и выиграть бутылочки нашей фирменной артезианской воды Рекорда от бренда Кристальная, нужно просто написать «Хочу пить» и обязательно добавить свой номер телефона. Написать нужно в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте. И все, далее по будням мы рандомно выбираем заявку и звоним по указанному в ней номеру телефона в прямом эфире. Если мы дозвонились до тебя, тогда вода уже твоя. Тебе остается лишь решить, забрать все бутылочки, которые на кону, или же три забираешь, а остальным делишься со следующими участниками. Все очень даже просто, но еще разочек посмотреть подробности и информацию о накопленных литрах можешь в наших информканалах в Телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. И все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В Магнитэкстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие три часа я буду с вами. Ребят, я к вам со свежим рейтингом из мира интернет-трендов. Самым популярным мемом последних трех месяцев стал, как вы думаете, кто? Воздухан. Он обошел даже пухососы, мемы с Холландом, черемшу и многое другое. Ну а вот некоторые популярные фразы в рейтинг даже не попали. Видимо, интернет уже успел переключиться на новые приколы, ну или многие просто надоели. Ну а вы уже вывели топ-3 своих мема? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд, если да. Самое интересное, что мемы живут, конечно, своей жизнью. Появляются вообще внезапно, из ниоткуда. Захватывают соцсети и наши умы, ну а потом становятся частью нашего с вами общего языка. В общем, я жду ваш топ-3 в чате Рекорда. Ну и, конечно, напишите, вы вообще знаете, что такое воздухан и справедливо ли он занял первое место. Ну а сейчас пришло время узнать, что послушаем в ближайшем часе. Новинка от Bauer, Calling Out For You. Еще один свежак от Divock, Slow Down. Совсем скоро здесь Offenbach, Miles Away. Чуть позже послушаем клевую работу от Final, Tu Corazon. Открою час Hugeland, Daltrone, Moving to the Sun, at Record, Dance, Лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
6: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что провел хороший и откровенный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта. В Кремле назвали санкции Евросоюза против мессенджера Макс абсурдными. Дмитрий Песков заявил, что такие меры демонстрируют недемократичный подход Европы. По его словам, несмотря на ограничения, Макс продолжит развиваться и работать. Госуслуги могут превратиться в социальную сеть. Власти обсуждают развитие портала до 2035 года. Среди идей – семейные чаты, сообщества и новостная лента. Решение пока не принято, но курс на создание единой цифровой экосистемы уже подтвержден. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Не пропустите Радио Рейв «Колбасный цех». Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 29 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет также облачно с прояснениями до плюс 21. Ну а завтра днем до плюс 31 и пасмурно. На дорогах города все те же 4 балла, местами затруднений по данным сервиса Яндекс.Карты. На Заводском 10 минут простоишь от 22-го подъезда до Кабельной. На Южном мосту и Аврора от Южного берега до Заводского 5-минутка. Аналогично на Соколово от Лесной до Новосадовой и на Ставропольской от Воронежской до Кирова. И не забывай про то, что слушать Рекорд нужно внимательно всегда и везде. Не только новости, но еще и наши треки. В них мы сегодня и завтра будем прятать заветный свисток. И все это потому, что мы разыгрываем приглашение на первый матч российской премьер-лиги, который состоится 25 июля на стадионе «Самара-Арена» между «Акроном» и «Зенитом». Правила, собственно, простые. Несколько раз в день в начале часа мы сообщаем о том, что в одном из треков мы прячем свисток арбитра, а потом спустя какое-то время, около 30 минут примерно, спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал, в какой композиции. Ставим тебе, естественно, два фрагмента, даем подсказочку, ну а ты вспоминаешь, а если не помнишь, тогда угадываешь и забираешь билеты на матч «Акрон-Зенит». И все это для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
4: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое Бамбар со вкусом маковый торт с лимоном в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
2: 25 июля в 17:15 на Солидарность Самара-Арене матч «Акрон Зенит» станет настоящим праздником для всей семьи. До стартового свистка вас ждут мощный диджей-сет, футбол 3x3, где можно выиграть призы. Турнир по чеканке, аквагрим, зона кастомизации с бесплатными принтами на ваших вещах. Детская зона и вкусная еда. Проведите этот день ярко, шумно и по-футбольному эмоционально. Поддержите Акрон с трибун. Билеты уже на matchdayfcakron.ru. Обязателен фан ID. Оно ФК Акрон ОГРН 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Рекорд дэнс-лета.

0: Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие два часа я буду с вами. Вот вам удивительные факты из мира кино. Все сейчас говорят о новой «Одиссее». Мы ее непременно ждем. Так вот, в титрах этого фильма от Кристофера Нолана в качестве сценариста указан Гомер. Человек, о котором до сих пор спорят историки. Существовал ли он на самом деле, а его произведениям уже около 2700 лет. Только представьте, ребят, никаких интервью, соцсетей, подкастов. Ну а имя автора до сих пор знают во всем мире. Ну а теперь о более приземленных вещах. В российский прокат фильм должен выйти 30 июля, и мы тогда сможем увидеть новую версию легендарного путешествия «Одиссея». Как думаете, почему одни истории забываются через годы, а другие живут тысячелетиями? Пишите мнение в чате рекорда, поговорим вот на такую тему. Как всегда, под лучшие танцевальные расскажу о треках в этом часе. Новинка от Хьюгель, French Montana, Shine. Еще один свежак от Sam Feld, Keep On Rising. Послушаем клевую работу от Алиса, In Your Eyes. А чуть позже здесь Глеб Филипченков, Майорка. Открой час Алия Фабен, Body Talk, это рекорд, Dance Лето.
1: Dance Лето!
2: На рекорде. Yeah!

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
3: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Между строк с Эрнестом Старателевым.
6: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза, они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв, Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталин уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно. Они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долгой ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
5: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что Иран вскоре будет готов к мирной сделке. По его словам, сейчас Тегеран еще не готов к соглашению и постоянно пытается менять его условия, однако, как считает президент США, это изменится уже в ближайшее время. В Кремле заявили, что ситуация на топливном рынке России начала стабилизироваться. Дмитрий Песков отметил, что меры правительства уже дали свои итоги и во многих регионах стало легче. При этом, по его словам, рынок по-прежнему требует особого внимания и дальнейшего контроля. Российские операторы повысили стоимость мобильной связи более чем на 10%. Компании объясняют рост инфляции, расходами на развитие сети и обновлением инфраструктуры. Повышение в основном затронуло старые тарифы, а ситуации уже заинтересовались Федеральная антимонопольная служба. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Привет, на связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: 29 градусов, облачно с прояснениями. Ночью сегодня также будет без осадков и до плюс 21. Ну а завтра днем, по данным Яндекс.Погода, ожидает нас опять жара до плюс 31 и будет пасмурно. На дорогах города все те же 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Нововокзальная 10 минут ездит от Фадеева до Новосадовой. Аналогично по времени потратишь на Москве от Николая Панова до 4 проезда. Олимпийская стопорится от ЖД переезда до Ракеты. На Аврору Южном мосту постоишь от Южного шоссе до Северного берега. И на Москве еще от 4 проезда до Революционной собралась 5-минутка. И не забывай, что мы вовсю разыгрываем проходочки в финал розыгрыша крутого электросамоката от нас, Рекорда и Куйбышевской железной дороги. Ну а чтобы поучаствовать в данной игрушке, тебе нужно по призыву ведущего попасть в эфир. Здесь мы уже озвучим тебе станцию и нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать один из предложенных вариантов – ближайшее место. За правильный ответ получай приз. Это могут быть билеты в кино или на колесо обозрения, или может быть еще что-то. А также проходишь финал. Ну а кому достанется самокат, мы определим на празднике в честь Дня железнодорожника среди всех финалистов 2 августа. И все это пройдет у стадиона «Самара-Арена». И не забывай, что это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
1: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
4: Категория 18+.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег – доступно на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
8: Дэнс лето.
9: На рекорде.

Это Радио Рекорд. Вы слушаете первую танцевальную Россию. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами. Ребят, говорят, любовь не купишь. Но соцсети в очередной раз решили поспорить с этой фразой. Иногда одно исследование вызывает столько обсуждений, что разговоров о нем хватает на несколько дней. Вот одна из таких новостей. По данным одного исследования, многие представители поколения Z, причем и мужчины, и девушки, стали чаще смотреть на отношения еще и с точки зрения финансовой стабильности. Авторы связывают это с непростой экономической ситуацией в мире, когда молодым людям все сложнее строить собственную карьеру и быстро выходить на желаемый уровень дохода. Так что они решают проблему вот таким способом. И любовь, и деньги, и вроде бы все хорошо. Ну, конечно, такие выводы вызывают немало вопросов, но обсуждают их сейчас очень активно. Ну а как считаете вы, что сегодня важнее для крепких отношений? Чувства или финансовая стабильность? Давайте честно, обещаю анонимно, пишите свои мысли в чат рекорда, я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Motive. Everybody's free. Еще одна новая работа в эфире от Карлита. Софи Такер. Дождемся горячий трек от Trap Mafia. House Mafia Style. А чуть позже здесь Альберт Брайт, Wild. Открой час, You've Meet Me in the Dark. Это рекорд. Dance лета. Рекорд.

0: Лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Кроссовер Tenet T4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в АСАВТО при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10.
6: Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации актив с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
7: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. АСАВТО. Алматинская, 87.
10: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов.
11: Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УГРН 103-77-39-87-72-95, город Москва, 0+.
12: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
13: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
14: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
15: Дай жару этим летом вместе с нами.
16: Реклама в Самаре 212-99-90.
17: Рекорд. Танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
18: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Китай впервые при Дональде Трампе проведут переговоры по безопасности искусственного интеллекта. Стороны обсудят риски, связанные с самыми мощными моделями, которые способны быстро находить уязвимости в программном обеспечении. Одновременно с этим Китай развивает собственную международную организацию по искусственному интеллекту, среди учредителей которой есть и Россия. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Госдума легализовала криптовалюту в России. Цифровые валюты официально признали имуществом, а контроль за их оборотом передали Банку России. Покупать криптовалюту россияне смогут через отечественные площадки и брокеров, но для неквалифицированных инвесторов установили лимит до 300 000 рублей в год у одного посредника. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
0: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
8: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
9: 1 августа, 12.00.
8: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
9: 1 августа, 12 часов. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
8: Это будет феноменально!
10: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире российский продюсер с мировой известностью, участник топовых электронных событий Европы и Азии, резидент фестиваля «Трансмиссия» Александр Попов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Расскажу тебе немного полезной информации сейчас. В Самаре плюс 30 градусов, облачно с прояснениями. Аналогично будет ночью, но только температура до плюс 21 ожидается. Ну а завтра днем 24 июля, напомню, в пятницу, плюс 31. По данным Яндекс, погода будет и пасмурно. И не забывай, что продолжается наша летняя игрушка «H2ушники рекорда», где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». И чтобы ее заполучить, все, что тебе нужно сделать, так это прислать заявку в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте. Нужно написать «Хочу пить» и обязательно приложить свой номер телефона, чтобы мы знали, куда тебе звонить, потому что по будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и звоним в прямом эфире. И участник должен определиться, забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться со следующим участником. Всегда у нас, как ты знаешь, изначально 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие участники. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах еще разочек можешь посмотреть в наших информканалах, в телеге, в Максе. И все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей.
7: УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Жара – не повод пропускать тренировки. Владье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
10: 25 июля в 17:15 на «Солидарность Самара-Арене» матч «Акрон Зенит» станет настоящим праздником для всей семьи. До стартового свистка вас ждут мощный диджей-сет, футбол 3-3, где можно выиграть призы. Турнир по чеканке, аквагрим, зона кастомизации с бесплатными принтами на ваших вещах, детская зона и вкусная еда. Проведите этот день ярко, шумно и по-футбольному эмоционально. Поддержите «Акрон» с трибун. Билеты уже на matchdayfcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно ФК «Акрон» ОГРН 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Dance Letter.

привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость про деньги. Богатство отнимает сон и аппетит, как выяснилось. Ну вот, миллионы могут лишить человека покоя, поэтому завидовать богатым вообще не стоит. Вы представляете? Вот спите плохо от того, что деньги эти надо куда-то положить, переложить, а какой там процент, а что капнуло, не капнуло и так далее. В общем, друзья, ну вот я не знаю даже, что ваш сон-то нарушает. Любовь нарушает? Может быть, тоже какие-то миллионы вам спать покоя не дают? Вообще, что вам сегодня снилось? Вот давайте друг с другом поделимся. Заглядывайте в мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, что вам сегодня снилось. Буду честна, мне снился коллега. Какое именно, говорить не буду. Скорее всего, он меня слушает прямо сейчас. Считаю, что сам догадается. Все, пишите, буду читать непременно. Арджи в этом часе услышим и «Resurrection». Еще впереди «Fisher» и «What a Life». Также Offenbach и Miles Away. И непременно Enter Talk to You. Прямо сейчас Hugo и Moving to the Sun, и все это рекорд.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Record. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять. Olvi-azs.ru. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
6: Официальный сервис «Лада» «Самара-Авто» у самолета. Московское шоссе 264-Б. Телефон 846-269-1111.
7: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
8: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
9: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90.
12: В прошлых выпусках трэш-пати.
13: Эй,

0: беру.
1: Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
2: Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз может разрешить Греции продолжать перевозить российские СПГ. Как сообщила британская газета F-Times со ссылкой на источники, соглашение позволит компаниям продолжать транспортировку сжиженного природного газа в третьи страны в течение 12 месяцев с возможностью продления. В МИД Японии подтвердили планы отправки в Россию группы студентов. Япония считает важным поддержание гуманитарных обменов с Россией, несмотря на сложности в отношениях, отметили в ведомстве. Более 50 миллионов россиян посмотрели чемпионат мира 2026 в эфире и записи. Финал между Испанией и Аргентиной собрал у телевизоров почти 14,5 миллионов зрителей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Матч ТВ. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд, реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
8: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
13: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
14: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
15: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения. Купер.ру/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас довольно душно, но уже не пасмурно. Температура воздуха плюс 26 градусов, по данным Яндекс.Погода. Ночью сегодня будет до плюс 21 без осадков, но завтра днем до плюс 31 и облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас 5 баллов, движение плотное, по данным сервиса Яндекс.Карты. Московская 20 минут движется от Киевской до 4 проезда. На Соколов 10-минутка собралась от Лесной до Новосадовой. Новосадовая, в свою очередь, тормозит от Челюскинцев до Масленникова, Аврора от Дыбенко до Аэродромной. И на Новосадовой еще минут на 7 застрянешь в пробке от Солнечной до Нововокзальной. Остальные оперативные и важные новости смотри в наших информканалах в Телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. И там найдешь информацию о происходящем не только в городе, но еще и в стране и в мире. Обязательно подписывайся и смотри там важную информацию, наши приколы и, конечно же, все подробности наших игрушек и напоминалки о них. Ну а по музыке далее слушаем Анотера, а также будут Дойчи и Диджей Дарк.
5: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
0: Рекорд. Реклама.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов.
9: Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазер-так, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБРН 103-77-59-87-72-95. Город Москва. 0+.
10: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
11: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб Ладья. Ладьяфит.ру.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Рекорд. Рекорд.

0: Dance Radio
1: Record. Куйбышевская железная дорога и Радио Рекорд Самара разыгрывают крутой электросамокат. Выиграть его ты можешь, если попадешь в эфир по призыву ведущего. Здесь мы уже озвучим тебе станцию, а тебе нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате. И выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Если правильно отвечаешь, тогда забираешь приз и, конечно же, проходочку в финал. Ну а кому достанется самокат, мы определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Он пройдет 2 августа у стадиона Самара. Мара-арена. Там будет клевый праздник с огромным количеством активностей и розыгрышей. Будет диджей-сет, выступление кавер-группы, так что обязательно ждем тебя. И все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Итак, рабочий день у большинства самарцев окончен, но есть и те, кто еще трудится. Мы тоже в числе трудоголиков. Но нас это не пугает. У нас с тобой впереди крутой час предстоит, когда много всего интересного, много розыгрышей, а значит, много подарков. В этой 60-минутке разыграем фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Также найдем еще одного финалиста розыгрыша от рекорда и Куйбышевской железной дороги. Гарантированно получишь сегодня приз. И 2 августа на дне железнодорожника можешь еще и заработать крутой электросамокат. Будь на связи, все скоро расскажем. И не забывай слушать наши треки внимательно и запоминать тот самый, в котором мы спрятали свисток арбитра. Уже минут через 30-40 вновь разыграем билеты на первый матч РПЛ «Акрон-Зенит», который пройдет уже в эту субботу на стадионе «Солидарность» Самара-Арена. Если услышал свисток, запоминай тему. А позже я спрошу, в каком из треков он был спрятан. Если отвечаешь правильно, билеты твои. Все это для детей старше 12 лет, а из музыки в этом часе нас с тобой ждет Бабина и Маркус Дилан, «Sweet Dreams». Клевый рекорд-микс будет.

0: Mafra, No Scrubs. А также будет воздушная работа. Недавняя новинка от Салова. Obla.com. И сейчас начнем с тобой работы от Али Фарбен и Рене Миллер под названием Body Talk на первый танцевальный. Клевого вечера тебе желаю я, Наташа Марко. И все это рекорд Dance Лето.
1: Рекорд Dance Лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Уже спешу тебя порадовать нашими игрушками и призами. Через пару минут вновь разыграем бутылочки нашей фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». И чтобы участвовать в этой летней игрушке, отправляй заявку на игру, а именно пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И обязательно указывай свой номер телефона. По будням несколько раз в день мы рандомно выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если мы дозвонились до тебя, тогда все, что тебе нужно, так это решить. Забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Всегда у нас, как ты знаешь, изначально 4 бутылочки. И плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Подробности и информацию о накопленных литрах еще разочек можешь посмотреть в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. И, конечно, нужно слушать внимательно эфир. Ну а из музыки через пару минут слушаем с тобой Ричард Грей и Камафра «No Scrubs».
0: Рекорд. Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Кроссовер Tenet T4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в «Азавто» при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
2: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только». До конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
3: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Обычный день, если ты не в Супре.
6: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод. Мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле.
9: Дэнс лето.
0: На рекорде. Yeah!

0: H2Ошники на рекорде.
1: Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» и гордое звание H2Ошника рекорда. Играем мы все лето, но для участия тебе нужно отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в нашем телеграм-канале и в Макс-канале «Радио Рекорд Самара». И еще разочек повторю тебе правила. По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и звоним в прямом эфире. И если мы набрали тебя, тогда решай, забрать все накопленные бутылочки или же забираешь три, а остальным делишься со следующим участником. Он тебе точно скажет спасибо. Изначально всегда у нас на кону 4 бутылочки и плюсуется то, что остается от предыдущей игры. Сейчас у нас на кону аж целых 7 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Почти палетка собралась. И посмотрим, что с этими 7 бутылочками сделает Дамир. Дамир, номер телефона его 305. Вот такой вот модный номер у Дамира. Набираем мы его в прямом эфире. Итак, отлично, гудки уже пошли. Дамир сейчас должен взять трубочку и, собственно, либо поделить бутылочки, либо забрать все себе. Алло.
2: Алло.
1: Дамир, привет. Радио Рекорд Самара тебя беспокоит. Ты в прямом эфире. Дамир, ну что?
2: Привет, привет.
1: Да, ты писал нам, что хочешь пить. Мы твою заявочку увидели, тебе позвонили. И сейчас у нас на кону 7 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Что с ними будешь делать? Скажи, пожалуйста, 7 заберешь или 3 себе оставишь, а 4, аж целых 4 перейдет в следующий розыгрыш.
2: Целых 5 заберу, 2 оставлю.
1: А вот так нельзя. Вот ты какой хитрый, а. Либо 3 забираешь, либо 7. Таковы условия.
2: Заберу 3.
1: Заберешь 3 и 4.
2: Я не жадный.
1: И оставишь 4 на следующий розыгрыш.
2: Да.
1: Ну ты молодец. Ну ты не жадный, конечно. Ты щедрый мужчина. Ну все, отлично. Тогда 3 бутылочки достается тебе. Если вдруг не хватит, то обязательно участвуй еще в наших розыгрышах. Договорились?
2: Договорились.
1: Ну все, отличного тебе вечера и крутого настроения. Мне кажется, оно у тебя именно такое. Ну а когда следующий розыгрыш нашей рекордной воды от бренда «Кристальная», обязательно смотри в наших телеграм-каналах и Макс-канал «Радио Рекорд Самара».
0: Дэнс лето на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре запущена пилотная система фиксации нарушений благоустройства в Кировском и промышленном районах. Комплексы «Дозор» выявляют машины на газонах, парковку у контейнеров и захламление территорий. За 3 месяца зафиксировано 753 нарушения. Вынесено 326 постановлений. Сумма штрафов составила около 3 миллионов рублей. Жители Самарской области стали первыми в России, кто с использованием биометрии заключил сделку с недвижимостью. Они обратились в Росреестр через личный кабинет на портале госуслуг для регистрации перехода права собственности на квартиру в Самаре. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Новинку «Лада Азимут» разбили о столб по международному стандарту. На модели впервые применены боковые подушки, шторки и механизм натяжения ремня. При ударе они сработали штатно. Датчики на манекене водителя зафиксировали нагрузку на голову на уровне 38,4% от допустимого. Ну а больше новостей города, страны и мира читай круглосуточно в нашем Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
5: Только второй.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
13: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.
14: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
13: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

разыгрываем приглашение на первый матч российской премьер-лиги на стадионе «Самара-Арена» между «Акроном» и «Зенитом». Пройдет он 25 июля, и мероприятие это для детей старше 6 лет. Тебе нужно ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Я сейчас тебе поставлю два фрагмента, выбираешь верный и отправляешь ответ в личку телеграм-канала или же в личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И если оказываешься 25-м по счету, тогда билеты достаются именно тебе. И наличие фан-айди обязательно. Ну а если паспорт болельщика у тебя имеется или ты готов его сделать в ближайшее время, тогда погнали. Итак, ставлю тебе отрывки. Итак, первый. Кельвин Харрис и Клементин Дуглас. Или же второй. Хьюгель и Ультранейт. Итак, в каком из этих треков звучал свисток арбитра? В первом фрагменте, либо же во втором? Отправляй цифру 1 или 2 в личку телеграм-канала или в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И совсем скоро мы уже подведем итоги и кому-то задарим билеты на матч.

0: Итак, напомню тебе, что мы разыгрываем билеты на первый матч РПЛ на стадионе «Самара-Арена» между «Акроном» и «Зенитом». 25 июля все это действие состоится, и все это для детей старше 12 лет. Все просто, тебе надо ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Мы тебе оставили два фрагмента, ты выбираешь верный, отправляешь ответ, и если оказываешься 25-м, то билеты достаются тебе. И ранее мы уже оставили эти два фрагмента, и надо было отправить цифру. И все правильно сделал, 25-м у нас оказался Александр, прошу прощения, Дим, Дмитрий, конечно же, Дмитрий, Дим, ты тут?
1: Да-да.
0: Прости, пожалуйста, что я тебя не тем именем назвала, но ты сам понимаешь, рабочий день, конец рабочего дня. Ну что, я тебя поздравляю, ты у нас получаешь два билета на этот крутой матч. Ты хоть скажи, пожалуйста, какую ты цифру-то отправил, чтобы все знали, как...
1: Единичку,
0: конечно же. В первом треке у нас Кельвин Харрис и Клементин Дуглас, Blessings. Вот такой вот был трек. Ну что, отличного тебе вечера, крутого настроения и, конечно же, клево сходите на матч. Договорились?
1: Хорошо, спасибо.
0: Все, на здоровье. Ну а когда следующий розыгрыш, мы обязательно тебе расскажем в эфире. Слушай внимательно.
2: Дэнс лето. На рекорде.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: В преддверии Дня железнодорожника мы предлагаем тебе поучаствовать в нашем крутом розыгрыше, где мы разыгрываем крутой электросамокат от Радио Рекорд Самара и Куйбышевской железной дороги. Все, что тебе нужно, так это попасть в эфир, где мы озвучим станцию, но тебе нужно ответить. Какой из предложенных нами вариантов – это ближайшее место, до которого можно доехать на самокате? Мы тебе даем варианты ответов, ну а в телеге и в Максе можешь также посмотреть наши опросы к этому розыгрышу. И если отвечаешь все правильно, то получаешь приз. Это могут быть билеты в кино или на колесо обозрения, или, может быть, еще что-то интересное. И, конечно же, ты зарабатываешь проходочку в финал, а он уже состоится на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа у стадиона «Самара-Арена». Именно там мы определим имя счастливого обладателя новенького электросамоката, такого клевого, быстрого и красивого. Мероприятие у нас планируется масштабное. Обязательно приходи, участвуй в различных активностях, и все это для детей старше 12 лет. Но прямо сейчас для участия отправляй слово «покатушки». Давай вот такое вот слово у нас с тобой кодовое будет «покатушки» в личные сообщения телеграм-канала или же личные сообщения группы ВКонтакте. Не забудь указать обязательно номер телефона, и если 40-м оказываешься, то мы сыграем с тобой в прямом эфире. Еще разочек тебе повторю, что нужно отправить слово «покатушки» и свой номер телефона в личку телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». В этот раз, кстати, подарю билеты в кино.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: И давай пробежимся с тобой по актуальному. В Самаре сейчас плюс 26 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня до плюс 21 будет, ну а завтра днем так же, как и сегодня, до плюс 31 и пасмурно. На дорогах города 3 балла, местами затруднений имеются, по данным сервиса Яндекс.Карты. Московская 15 минут все еще движется от Гагарина до 4 проезда, скорее всего, все на заправку стоят. Ракита стопорится от АЗС до Карла Маркса и 5-минутка на Лесной от Осипенко до Полевой. Ну и, конечно же, жду твои заявки на игру, слово «покатушки» в личку телеграм-канала или же нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
2: Рекорд. Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
5: 25 июля в 17:15 на «Солидарность Самара-Арене» матч «Акрон Зенит» станет настоящим праздником для всей семьи. До стартового свистка вас ждут мощный диджей-сет, футбол 3 на 3, где можно выиграть призы. Турнир по чеканке, аквагрим, зона кастомизации с бесплатными принтами на ваших вещах. Детская зона и вкусная еда. Проведите этот день ярко, шумно и по-футбольному эмоционально. Поддержите Акрон с трибун. Билеты уже на matchdayfcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно ФК Акрон ОГРН 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Итак, пришло время определить следующего финалиста крутого розыгрыша электросамоката от Рекорда и Куйбышевской железной дороги. Но чтобы стать обладателем этого клевого транспортного средства, тебе нужно попасть в эфир по призыву ведущего и ответить, в какую ближайшую точку из предложенных нами можно добраться на самокате, если ехать от озвученной станции. И если отвечаешь все правильно, то забираешь приз, а также становишься финалистом нашего розыгрыша. Определять нового самокатчика мы будем на дне железнодорожника, который состоится 2 августа у стадиона «Самара-Арена». Мероприятие это будет клевое, с кучей активностей, так что настоятельно тебе рекомендую посетить его. В этом розыгрыше задарю билеты в кино и проходочку в финал розыгрыша электросамоката, конечно. Но наш призыв уже прозвучал, нужно было отправить слово «покатушки» в личку нашего телеграм-канала или же личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И 40-й у нас оказалась Ольга. Оля, привет!
2: Привет!
1: Привет! Все, ты на связи, это отлично. Так, Оль, ну что, ты готова? Ты вообще посмотрела? Ты вообще как относишься к самокатам и к электричкам?
2: Ой, хорошо. Прекрасно.
1: Как?
2: Прекрасно, хорошо.
1: Прекрасно, а то мне послышалось страшно. Я думаю, ничего себе, что тебе страшно на самокате кататься. Ну, класс.
2: Прекрасно.
1: Класс. Все, давай тогда начинать с тобой наш клевый розыгрыш. Итак, сосредоточились и слушаем внимательно.
3: Уважаемые участники, поезд прибыл на станцию «Самокатную». Пересадка на средства индивидуальной мобильности до разных мест. Внимание! Поезд едет в направлении финала. Будьте внимательны.
1: Вот такое вот у нас долгое красивое вступление. Итак, Оль, какое место ближе к железнодорожной платформе? 1169 километр. Такая вот у нас имеется. Итак, три варианта ответа я тебе предлагаю. Это Кинель, это Новокуйбышевск или же Сызрань.
2: Так, это...
1: 1169 километр. Вот такая вот платформа.
2: Хоть Кинель.
1: Ты думаешь, это Кинель?
2: Да.
1: Угу. Так, ну что, я, наверное, тебя переубеждать не буду. Все-таки ты прям так вот настойчиво сказала, что это этот вариант. Ну, давай послушаем, хорошо.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – День железнодорожника. Не забудьте выйти, прийти и приехать. А еще свой подарок в эфире.
1: Ну, молодец! Ну, красавица! Расскажи, пожалуйста, ты точно знала, что ли, ответ?
2: Да, ну, я читала до этого.
1: И так
2: знала, да.
1: Вот что значит быть подписанным на наши информационные каналы. Пожалуйста, участвуешь в наших опросах, значит, всю информацию, собственно, знаешь. Отлично. Оль, ну, напоминаю тебе, что ты прямо сейчас получаешь приз, а именно билеты в кино, но также становишься финалистом розыгрыша электросамоката от Рекорда и Куйбышевской железной дороги. 2 августа мы тебя ждем на мероприятии на дне железнодорожника. Все, отличного тебе вечера, крутого настроения. Мне кажется, оно у тебя сейчас именно такое после нашего розыгрыша и твоей победы. Ну, а когда мы разыграем следующую проходочку в финал, обязательно смотри в наших информканалах, в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Обязательно подписывайся.
4: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
4: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
9: Дэнс лето
4: на рекорде. Yeah!

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость, конечно же, про красоту. Итак, пластический хирург назвал новый жуткий тренд. Оказывается, у девушек появился новый тренд на нос, как у грызуна. Вы представляете? Помните, да, одно время говорили, вот, губы как у уток, теперь видите ли нос, как у грызуна. Как это выглядит? Оказывается, это всего лишь вздернутый нос с загнутым кончиком. Об этом нам поведал хирург. Друзья, многие рассматривали носы разных мышей, там, хомячков. У них что, правда, нос вздернутый? Я лично внимания не обращала. Вообще, хочу к вам с вопросом обратиться. Вот что из современных вот трендов, особенно во внешке, вам кажется раздражающим, либо наоборот привлекательным? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Вообще, сами-то себя тюнингуете? Тоже очень любопытно, кстати. Девак, в этом часе Slow Down услышим непременно. А еще, конечно, Тиесто и Don't Lose Your Head. Еще в этом часе Алеса и Destiny. Ну, непременно Holy Flame о красоте, тону. Прямо сейчас Эйф и Meet Me in the Dark. И все это рекорд. Dance лето. Рекорд.

what comes next will be marvelous.

0: одно другому не мешает, как говорят хорошие танцоры.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Где встречается такое, что земля над головой?
4: Не знаю. Где?
3: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
4: Где?
3: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
4: О, это я знаю. В автокресле.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери.
8: Жми больше всех на этой неделе.
7: И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
10: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2020.

0: 26 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: 25 июля в 17:15 на Солидарной Самара-Арене матч «Акрон-Зенит» станет настоящим праздником для всей семьи. До стартового свистка вас ждут мощный диджей-сет, футбол 3x3, где можно выиграть призы, турнир по чеканке, аквагрим, зона кастомизации с бесплатными принтами на ваших вещах, детская зона и вкусная еда. Проведите этот день ярко, шумно и по-футбольному эмоционально. Поддержите «Акрон» с трибун. Билеты уже на matchday.fcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно ФК «Акрон» ОГРН 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.
2: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Рекорд. Дэнс лето
3: на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что провел хороший и откровенный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта. В Кремле назвали санкции Евросоюза против мессенджера Макс абсурдными. Дмитрий Песков заявил, что такие меры демонстрируют недемократичный подход Европы. По его словам, несмотря на ограничения, Макс продолжит развиваться и работать. Госуслуги могут превратиться в социальную сеть. Власти обсуждают развитие портала до 2035 года. Среди идей – семейные чаты, сообщества и новостная лента. Решение пока не принято, но курс на создание единой цифровой экосистемы уже подтвержден. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия и супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Fit Service диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: размножаются колобки.
1: Они забираются в сусеки и там скребутся.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И давай расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погоды, завтра ожидается облачность с прояснениями. Ночью сегодня будет без осадков, также и до плюс 21, ну а завтра до плюс 31. И напомню тебе, что у нас продолжается и завтра розыгрыш, крутой розыгрыш билетов на первый матч РПЛ на стадионе Самара-Арена между Акроном и Зенитом, который пройдет уже 25 июля в эту субботу. Правила, собственно, простые. Несколько раз в день в начале часа мы сообщаем, что в одном из треков прячем свисток арбитра. Ну а потом, спустя какое-то время, где-то минут 30 примерно, спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал, в какой именно композиции. Ставим тебе два фрагмента, тебе же нужно вспомнить, или если ты не помнишь, то угадать, и забрать билеты на матч «Акрон-Зенит». Все это для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: беру.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Сегодня диджей Фил сказал мне: готовься к завтра, Кристин, к завтрашнему дню. Но имеется в виду к некой встрече с ним. Пересечемся в процессе эфира. Да я и так уж готовлюсь, вот и к осени в том числе. Главное трансовое событие страны от рекорда, фестиваль «Трансмиссия», возвращается к нам с новой постановкой «Портал». Привет, Фил. Три иностранных артиста: Ронски Спит, Ален Уотс и Рэм. Ну и, конечно, российские звезды транс-музыки, в том числе диджей Фил. 16 октября, Москва, VK Stadium. 7 ноября. Питер, Temple of Dear, трансмиссия, портал, наконец-то. И, внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. А в этом часе у нас Сэм Фелт и Keep on Rising.

Ханна Болейн, Teardrop. И, конечно, Loud Luxury, Love You For Life. Раньше всех Hugo и Moving to the Sun, и все это рекорд. Dance лето.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Российский продюсер с мировой известностью. Участник топовых электронных событий Европы и Азии. Резидент фестиваля «Трансмиссия». Александр Попов. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте. Дэнс лето
0: на рекорде.

We're only here to make you.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Китай впервые при Дональде Трампе проведут переговоры по безопасности искусственного интеллекта. Стороны обсудят риски, связанные с самыми мощными моделями, которые способны быстро находить уязвимости в программном обеспечении. Одновременно с этим Китай развивает собственную международную организацию по искусственному интеллекту, среди учредителей которой есть и Россия. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Госдума легализовала криптовалюту в России. Цифровые валюты официально признали имуществом, а контроль за их оборотом передали Банку России. Покупать криптовалюту россияне смогут через отечественные площадки и брокеров, но для неквалифицированных инвесторов установили лимит до 300 тысяч рублей в год у одного посредника. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах Фит-сервис диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Реклама.
3: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв. Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталин уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно. Они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долгой ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
7: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: рекорде.
1: Привет, Россия! Как дела у вас, ребята?

В эфире главная танцевальная радиостанция страны — это Радио Рекорд и шоу «Колбасный цех». Здесь мы раздаем новую энергию рейва. Меня зовут Диджей Балдин, ближайший час мы проведем с вами вместе. Сегодня у нас будет летний...

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Итак, всем еще раз привет. Диджей Балдин на связи. В двух словах еще раз о том, что такое шоу «Колбасный цех». Во-первых, мы выходим в эфир каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. И здесь мы раздаем новую энергию рейва. Новая рейв-волна на всех частотах вещания «Радио Рекорд». Играем как новинки жанра, так и старые, добрые, бодрые, проверенные хиты. Погнали! Погнали!

0: литровый запас брендированной минералки. Стань H2Oшником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru. В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Колбасный цех.
1: Это колбасный цех на рекорде. Диджей Балди на связи. Впереди у нас Риана, а также Проспа и Клуни, Флориан Пикассо, Чаки, Кэти Би, Скриллекс. Ну а пол.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
8: Колбасный цех. На рекорде.

0: Только музыка, только драйв, только цех.
1: Вы слушаете главную танцевальную радиостанцию страны. Каждый четверг в 9 вечера мы здесь раздаем новую энергию рейва. Меня зовут Диджей Балдин и хочу напомнить вам о том, что каждую неделю в своем личном телеграм-канале я выкладываю треки из этого эфира по отдельности. Поэтому, если вам нравится эта музыка, заходите в мой телеграм-канал Диджей Балдин. Всех жду! Это «Колбасный цех» на рекорде.

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Dr.Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.

это были Скриллекс, Хамди и Джорд. Вы слушаете «Колбасный цех», меня зовут Диджей Балдин. Далее хочу вам представить трек от такого продюсера, как Чаки. Он, кстати, был участником фестиваля «Белая» в прошлом году. В этом году мы тоже все усиленно готовимся к «Белой», и там тоже будет два секретных зарубежных гостя. Ну а вся несекретная информация на radiorecord.ru.

Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

Друзья, всем большое спасибо за то, что вы провели эти 55 минут вместе с нами. Это было шоу «Колбасный цех». Дальше больше. На следующей неделе, в следующий четверг в 21:00 по Москве, мы раздадим новую рейв-волну и новую музыку. Меня зовут Диджей Балдин. Кстати говоря, в эту субботу в Беларуси я буду выступать в городе Брест. Если вы, мало ли, живете там, обязательно приходите. Ну а вся остальная информация есть в моих соцсетях. Диджей Балдин, ищите везде. В воскресенье мы ровно в 3 часа дня услышимся с вами в рамках шоу «Русский час». Ну а на сегодня все. Пока-пока.

0: президента, где мы позвали в гости одного нашего хорошего друга, известного артиста. В общем, я не буду сейчас о нем говорить, немножко поживите в интриге и все узнаете через 60 минут. Прямо сейчас я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы, устраивать максимально мощный движ и делать плюс вайбик всеобщий, разумеется. Ну и, конечно же, друзья, делать, превращать вашу домашнюю вечеринку в чуточку, а может быть даже не чуточку, рекордную посредством того самого саунда, той самой музыки, которая будет звучать в ближайшие 60 минут здесь на радиовечеринке Рекорд Пати. Погнали!
1: Рекорд Пати!

0: топливый запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви» – качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ – официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире российский продюсер с мировой известностью, участник топовых электронных событий Европы и Азии, резидент фестиваля «Трансмиссия» Александр Попов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.

0: продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук, друзья, добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки, чтобы впредь долго не искать. Также ищите интернет-поток Пати 24 на 7, тоже добавьте его в избранное, чтобы он был всегда под рукой. Ну и, конечно же, друзья, через полчасика буквально стартует здесь на Рекорде новое шоу, всего лишь второй эпизод «Час резидента». Поэтому предлагаю вам всем оставаться здесь в эфире «Радио Рекорд» и заценить то, что мы сделали для вас. Ну а прямо сейчас предлагаю продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».
1: «Рекорд Пати».

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество танцевального музыкального контента, записи шоу и подкаста президентов Рекорд Лаба и других героев эфира. Там есть мои шоу Рекорд Лаб, шоу Рекорд Лист. Там есть, конечно же, шоу Виолетты Юшкиной Рекорд Пати, субботнее, финальное, четырехчасовое, огромное, итоговое. Еще много-много интересных персоналей и их радиошоу и подкастов вы найдете в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Ну а далее по расписанию, буквально через несколько минут в следующем часе, новое шоу «Час резидента». Я его ведущий, приглашаю в гости резидентов, больших артистов, друзей Радио Рекорд. Они играют часовые сеты. Все дело можно обсудить у меня в телеграм-канале со мной лично. Телеграм-канал называется Team Vox. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: час резидента на рекорде.
1: Салют, семья, это Тим Вокс, это новое, да-да, все еще новое, ибо только второй эпизод шоу «Час резидента». Здесь мы приглашаем в гости наших друзей, известных российских диджеев и артистов. Они играют часовой сет, ну а я, в свою очередь, провожу с ними мини-интервьюшки, чтобы сильно не отвлекать их от игры. Здесь мы ценим их новый материал или уже зарекомендовавшие себя хиты. Ну и сегодня я позвал в гости очередную легенду, не побоюсь этого слова, основателя лейбла Interplay, резидента лейбла Armada, участника крупных мировых фестивалей, профессионала своего дела, нашего друга и резидента. Встречайте, друзья, Александр Попов. Саш, привет. Рады видеть, слышать.
2: Привет, Тим. Привет всем слушателям Радио Рекорд.
1: Да, Саш, у меня подготовлена пара-тройка вопросов, чтобы, так сказать, не просто послушать твой микс сегодняшний, но еще и познакомить тебя еще ближе, хотя куда уж с нашими слушателями. Короче, расскажи, плиз, что для тебя важнее сегодня? Признание коллег, любовь публики или внутреннее ощущение, что ты сделал честную музыку?
2: Сегодня для меня важнее всего, наверное, желание продолжать делать свое любимое дело, создавать музыку, играть эту музыку для людей. Mm-hmm. Я занимаюсь этим больше 20 лет, и это, наверное, самое важное занятие для меня в жизни.
1: Ну да.
2: Поэтому я с удовольствием продолжаю это делать сам, совместно с большим количеством друзей, коллег, музыкантов по всему миру. Mm-hmm. И надеюсь, что буду делать это всю жизнь.
1: И мы тоже надеемся, что ты будешь делать это всю свою жизнь, как минимум сознательную, друзья. Прямо сейчас шоу «Час резидента» в эфире «Радио Рекорд». Александр Попов. Погнали!

0: Я еще парочку раз, ну, всего пару расскажу, что к чему, чтобы вы, так сказать, привыкли. Здесь мы приглашаем наших резидентов, друзей Радио Рекорд, больших артистов. Они, в свою очередь, играют часовой сет, и сегодня этим гостем оказался Александр Попов. Саш, вот скажи мне, пожалуйста, наступит ли момент, когда Александр Попов скажет: «Я больше не хочу быть диджеем», и что должно случиться, чтобы это произошло?
1: Я не думаю, что произойдет момент, когда я скажу, что больше не хочу быть диджеем. Эта профессия прекрасна тем, что в любом возрасте ты можешь играть музыку для людей. И, наверное, когда тебе уже за 70, это физически не так легко, но как среди рок-музыкантов,
0: ну, да, да,
1: есть диджеи возрастные, которые продолжают это делать с всей страстью и любовью. Я надеюсь, что я также смогу быть диджеем-долгожителем.
0: Ну да, мы тебе действительно желаем быть диджеем-долгожителем, как ты сам совершенно уместно заметил. Прямо сейчас шоу «Час резидента» продолжается. Это часовой сет нашего сегодняшнего гостя Александра Попова. Да, двигаемся дальше.

0: Это новое радиошоу «Час резидента», друзья. Каждый четверг в вечернем эфире мы ценим эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодняшний гость — создатель лейбла «Интерплей», резидент «Армады», наш хороший друг Александр Попов. Саш, знаю, что ты пишешь музыку сам, не используя ИИ. Также ты владелец и основатель лейбла «Интерплей», а значит, следишь за музыкальными трендами. Вот как ты относишься к тому, что электронная музыка становится все более алгоритмической, что ли? Ну, ибо треки часто пишутся под TikTok, Spotify и короткое внимание слушателя.
1: Мы все живем в мире социальных сетей, алгоритмов и,
0: разумеется, да,
1: потоки информации, потоки музыки ускоряются, укорачиваются форматы. Угу. Может быть, это как-то упрощает в целом, в том числе электронную музыку, но я верю, что настоящее творчество, оно все равно находит своего слушателя и стараюсь фокусироваться на креативной составляющей.
0: Да, спасибо, Саш. Креативный, легендарный. Прямо сейчас Александр Попов в эфире «Радио Рекорд» в рамках радиошоу «Час резидента». Еще несколько минут, друзья, его часовой сет специально для вас. Погнали!

0: Ну а под финал сегодняшнего эпизода «Часа резидента» напомню, что запись этого выпуска скоро совсем появится в ТГ-канале «Плейлисты рекорда», в группе рекорда в ВК, в Максе и у меня в телеге «Team Vox». Там же мы можем обсудить, выслушать ваше мнение. Ну и если вы еще и впечатлениями поделитесь, так сказать, обратной связью, будет вообще шик-модерн, да? Огромное спасибо хочу сказать нашему сегодняшнему гостю Александру Попову за часовой сет и мини-интервьюшку. Саш, приходи в гости чаще, ну и здоровья тебе и развития, как минимум, музыкального. «Час резидента» на сегодня офф в финале, так сказать, до следующего четверга. Ну а далее по расписанию. Так, четверг, а значит, в этой студии ждите красотку Леди Вакс и ее шоу «In Beat with Rust». Ну а меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки и adios, amigos. Пока.
1: «Час резидента».

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.
1: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Полночь в Санкт-Петербурге. Я Леди Вакс Студио. Рада приветствовать вас в эфире первого танцевального радио России Рекорд. Сегодня для вас гостевой микс от Бонжу, нашего героя из Самары, резидента Inbeat Trust. Готовьтесь к настоящему музыкальному путешествию. Начнем с брейкс, а закончим мощным драм-н-бейс. Не расслабляемся. Погнали!

Друзья, напоминаю вам, вы слушаете Рекорд Клаб Студио. С вами я, Леди Векс, как всегда. В ночь четверга на пятницу накручиваю бас, ломаю бит, и сегодня это делаю не я. Гостевой микс играет для вас Бонжо из Самары, резидент InBeat и Trust, раздает отличный брейк-бит, но пришло время ускориться. Поэтому переходим к следующему этапу. Drum & Bass от Бонжо.

0: В этом году куда планируете поехать?
1: Я поехала планировать.

0: Благодарю всех тех, кто был со мной тут в последний час. Респект моему сегодняшнему гостю. Бонжо, все шикарно. Начали с брейкбита, закончили драм-н-бейсом. Все на стиле, все как надо. Трек-лист, как всегда, сразу после эфира вы найдете на ресурсах Радио Рекорд. Ну а также ищите меня, Lady Wax. Мой телеграм-канал Lady Wax, нижнее подчеркивание, Originals. Ну и все остальные ресурсы набиваете Lady Wax. Следите за мною, пишите мне, я все читаю, возможно, слежу за вами. В общем, ровно через неделю. Я, Lady Wax, опять тут, в студии, в эфире первого танцевального России Рекорд. До встречи!
1: Это слишком весело.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: Самокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.

0: Будним в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.